0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске и Могилеве ожидается плюс 22-24, в Гомеле плюс 25-27, в Гродно плюс 20-22, в Бресте и Минске от 21 до 23 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, возможно, гроза, лишь в Бресте без существенных осадков.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске и Могилеве ожидается плюс 22-24, в Гомеле плюс 25-27, в Гродно плюс 20-22, в Бресте и Минске от 21 до 23 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, возможно, гроза, лишь в Бресте без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске и Могилеве ожидается плюс 22-24, в Гомеле плюс 25-27, в Гродно плюс 20-22, в Бресте и Минске от 21 до 23 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, возможно гроза, лишь в Бресте без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске и Могилеве ожидается плюс 22-24, в Гомеле плюс 25-27, в Гродно плюс 20-22, в Бресте и Минске от 21 до 23 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, возможно гроза, лишь в Бресте без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске и Могилеве ожидается плюс 22-24, в Гомеле плюс 25-27, в Гродно плюс 20-22, в Бресте и Минске от 21 до 23 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, возможно гроза, лишь в Бресте без существенных осадков.

0: новости.
1: Итоги недели. 16+.
2: Только главные события и самые важные темы прошедшей недели. В студии Руслан Ещенко. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко 13 июля во время рабочей поездки в Шкловский район посетил реконструируемый комплекс зданий ремонтных мастерских. «Самое важное, это касается страны в целом, чтобы это были опорные пункты для наших заводов», — сказал президент. Он отметил, что все должно быть по аналогии с тем, как обслуживают отечественную технику в мультибрендовых центрах за рубежом. «Заводы должны понимать, что это и их дело. Продали сюда технику, будьте добры обслуживать ее здесь», — подчеркнул белорусский лидер. Александр Лукашенко отметил, что в подобных реагросервисах, как реконструируемые в Шклове, в равной степени нужно обслуживать и иную технику, не только отечественных производителей. Соответственно, нужно иметь запас необходимых запчастей, отработанную схему выполнения работ и, что немаловажно, приемлемые цены на услуги.
3: Цены должны быть под контролем председателя облсполкома. Как минимум председатель райисполкома. Ну, облсполкома, потому что будут оказывать же услуги, наверное, что-то к Рублянскому району, другому, Белинежскому. Поэтому здесь будут задействованы другие районы. Поэтому должны быть цены неубыточные.
2: Глава государства отметил разительные изменения, которые произошли на территории агросервиса за год с начала реконструкции. Александр Лукашенко еще раз пояснил, почему этот и другие проекты реализуются именно в Шкловском районе.
3: Шклов – это не потому, что я тут работал или где-то тут моя родина. Просто потому, что я здесь все знаю до каждого метра. И если что-то делать на перспективу, то, конечно, опыт этот не помешает, и все это надо знать. Поэтому мы делаем образцовый район здесь, в Шклове, ну, отчасти в Оши.
2: Что касается райагросервиса, президент обратил внимание, что прежде он был средним или даже чуть ниже в сравнении с другими подобными организациями.
3: Нам надо здесь сделать образцовую, типичную сельхозтехнику райагросервис здесь, в Шклове, чтобы показать всем, как должно быть. По-крупному все сделано. Да. Осталась мелочевка. Надо привести это в порядок.
2: Планируется, что предстоящей осенью на базе этого образцового райагросервиса в Шклове проведут семинар, на который пригласят председателей райисполкомов. Глава государства оценил проведенную реконструкцию, посетил ремонтную мастерскую. «Для нас это чудо в том плане, если мы сделаем такие ремонтные мастерские», — подчеркнул белорусский лидер. «Проектом занималось управление делами президента. Сделал хорошо», — отметил Александр Лукашенко, обращаясь к управляющему делами президента Юрию Назарову. «Теперь, — сказал президент, — этот подарок для района надо растиражировать в масштабах страны». Александр Лукашенко поинтересовался у министра сельского хозяйства и продовольствия Юрия Горлова, сколько убрано ячменя. Глава Минсельхозпрода доложил, что 40%, отметив, что более активные уборки мешали дожди. Президент напомнил, что в массовую уборку важно войти, решив две основные задачи – готовность техники и наличие грамотных механизаторов для работы на ней, а также исправленные зернотоки. В ходе рабочей поездки президент пообщался с представителями СМИ. Один из вопросов касался привлечения в Беларусь трудовых мигрантов. Глава государства напомнил, что эта тема как раз обсуждалась в ходе недавнего визита в Беларусь президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. В Беларуси готовы принимать на работу граждан этой страны. Александр Лукашенко подчеркнул, что в этом особенно заинтересованы в ряде регионов, чтобы закрыть свои кадровые потребности.
3: Принято решение о том, чтобы выработать систему и приглашать в страну со стороны людей. Украинцы поехали, россияне, многие едут к нам работать. А сейчас, вот мы вели переговоры с Мирзиёевым Шавкатом Рамоновичем, я его попросил, если в Узбекистане тяжелая проблема с трудоустройством людей, я ему предложил, у нас есть система. Посольство определяет там, в первом приближении смотрит, кого можно, кого нельзя. И здесь руководитель, вот он руководит райагросервисом, должен определить, сколько ему надо человек. Столько-то. Какие по специальности такие. И он набирает себе, если с Узбекистана люди приедут, они с удовольствием к нам едут. Люди нужны будут, и нам они очень нужны.
2: Однако процесс привлечения трудовых мигрантов проходит под тщательным контролем, в том числе через систему МВД.
3: Должна быть система, она у нас есть, она мною определена. Только руководитель берет, и он за них несет ответственность, он на учете. И в милицию. МВД система получила команду всех взять на контроль и смотреть, как они работают. Только порядок должен быть, не должно быть чохом.
2: Что касается Узбекистана, Александр Лукашенко напомнил, что речь идет не только о привлечении трудовых мигрантов в белорусскую сферу АПК. Предложения, озвученные на переговорах, предполагают широкое сотрудничество в производстве продовольствия, включая инвестиции с последующим экспортом в Узбекистан, например, на базе Витебской области.
3: Приезжаете, обрабатываете землю, платите налоги, все как положено, и мы вам продаем эту продукцию в Узбекистан. Стабильный рынок, 40 миллионов человек, быстро растущий рынок. И мы готовы оттуда взять людей.
2: Глава администрации президента Дмитрий Крутой в этой связи отметил, что президент Узбекистана также будет держать вопрос на контроле. Мирзиёев дал команду после встречи с вами, что он контролирует, кто поедет. И будут только специалисты, отметил Дмитрий Крутой. Он также озвучил данные, что в настоящее время на учете в Беларуси состоят 7 тысяч граждан Узбекистана, часть из которых уже работает в экономике. Но большое количество также студентов, которые обучаются в разных вузах. Вполне возможно, что многие из них в итоге останутся работать в Беларуси. Президент подчеркнул, что в Беларуси уже есть позитивный опыт привлечения трудовых мигрантов, которые добросовестно делают свою работу. Он также напомнил, что для таких людей надо создать должные условия для жизни, подобрать жилье, предоставить равные права с белорусскими гражданами. «Только приезжайте и работайте», отметил Александр Лукашенко. Президент Беларуси Александр Лукашенко 14 июля совершил рабочую поездку в Оршанский район Витебской области. Глава государства посетил МТК «Устинский» предприятие «Устье» Национальной академии наук Беларуси. Здесь работают над созданием отечественной красной породы молочного скота. История разведения в Беларуси красной датской породы коров началась несколько лет назад. На бюджетные деньги по просьбе аграриев и ученых в Дании закупили 1200 голов. Планировали вывести свою породу, приспособленную к белорусским условиям. Дело в том, что молоко коров этой породы характеризуется повышенным содержанием жира, белка и витаминов, что идеально подходит для производства сыров. «Затем началась эпопея», — сказал белорусский лидер. Одни говорили, что с этим проектом чуть ли не полный завал, а ученые, наоборот, утверждали, что все идет по плану. Александр Лукашенко констатировал, что проект реализуется слишком медленно. Прирост поголовья за прошедшие 5 лет незначительный.
3: Что ж все-таки происходит? Особенно здесь, где мы построили комплекс для ученых, для того, чтобы поставить этих 1200 голов, создали идеальные условия. Что происходит сейчас? Где правда? Провалили ученые этот эксперимент? Хотя какой это эксперимент? Взяли готовый скот, привезли сюда, но накормить и уход обеспечить были не в состоянии. И только к приезду президента, этот второй или какой, третий раз, вы тут что-то подшаманите, и все вроде у вас нормально. Давайте разбираться, в чем причина и надо поставить раз и навсегда точки над «и».
2: Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов доложил, что сегодня в стране почти 2300 племенных коров красной породы. Они в основном базируются в Устье, которое определили хозяйством первого уровня. Здесь в 2028 будет построен еще один молочно-товарный комплекс на 1000 голов по разведению красной датской коровы, рассказал министр. Также определены хозяйства в Гродненской, Минской и Брестской областях, где уже разводят эту же породу. Председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси Владимир Караник, в чьем ведении и находится Устье, отметил хорошие показатели продуктивности, что подтверждается на практике. Показатели жирности молока породистых коров на требуемом уровне. Руководитель Академии наук подробно рассказал о племенной работе и нюансах формирования хорошего генетического задела. Все это должно сформировать уникальный набор генов, что позволит в будущем, к 2030 году, говорить именно о выведении белорусской породы. Выслушав всю информацию, Александр Лукашенко поручил главе администрации президента Дмитрию Крутому найти специалистов, которые бы четко расписали задачу.
3: По результату, сколько должно быть каждый год этих коров, понятно, комплексы как бы устроить, в общем, целая программа, чтобы посмотрели в конце года, отдали оценку коральнику и линейству. А то будет как у Гусакова. Руками разводили, все хорошо, все. А на самом деле, вот Ленисфан говорит, что прекрасно все. Так и должно быть.
0: Нет.
3: 10-15% сдохло за год коров, выбытие он называет, выбытие. Модное слово. Это хорошо.
0: Не сдохло.
3: А в результате что? А в результате 2000 голов прибавили. Из них 1200 здесь. То, что купили, то и осталось за 5 лет. Поэтому надо иметь конкретную программу, чтобы было видно, на что они должны выйти. Наш главный академик и министр. И мы тогда будем давать по этому вопросу оценку. Все это прописать, распоряжение президента, задача и вперед.
2: Владимир Каранник доложил, что Национальная академия наук совместно с Минсельхозпродом уже подготовили подобную программу по итогам рабочего совещания. Главе государства в ходе рабочей поездки также доложили о ситуации в сельском хозяйстве в целом и непосредственно в животноводстве. По словам Юрия Горлова, есть тенденция к снижению уровня падежа крупного рогатого скота, но результаты пока нельзя назвать удовлетворительными.
3: Вы ничего не минусуете, вы только на одном месте, вы меньше процента минусуете за полугодие. У вас как дохли телята в прошлом году, так дохнут и сейчас. По итогам года посмотрим.
2: В целом, за 6 месяцев этого года темп производства воловой продукции сельского хозяйства составил 104,9%. В животноводстве 103,6%. В растениеводстве 115,3%. Министр также рассказал о заготовке травяных кормов и сенажа. По сравнению с прошлым годом, аграрии идут со значительным опережением. Продолжается уборка озимого ячменя. По стране убрано уже 46% площадей, а в Витебской области, с учетом климатических условий, только приступают. Урожай хороший, но Александр Лукашенко высказал критику в связи с недоработками, которые он видел по пути в Оршанский район. Например, местами сильно заросшие поля. Одной из тем рабочей поездки главы государства в Оршанский район стало сотрудничество с Узбекистаном. И речь идет об инвестициях в различные сферы, в том числе сельское хозяйство, приглашение на работу в Беларусь граждан этой страны. В мероприятии принял участие хаким Андижанской области Узбекистана Шухратбек Абдурахманов. В развитии договоренности президентов двух стран данный узбекский регион и Витебская область сейчас активно налаживают взаимодействие.
3: Я пообещал президенту, что мы это сделаем. Нам это выгодно. Таким образом получит развитие Витебская область. Мы дефицит кадров и техники и прочее, там небольшие деньги нужны, они окупятся за счет мяса, молока. Вы переработаете, надо определить, где.
4: У нас есть,
3: и прочее. Молоко, мясо переработаете, во что вам нужно. Хотите высушить? Ну, высушите. Не проблем. Надо еще построить перерабатывающее предприятие, если вы сочтете нужно. Мы его построим вместе.
0: Спасибо большое.
3: Или вы свое построите, это ваше дело. От этого будет зависеть, конечно, цена. Да, экономика вопроса будет зависеть. Мы будем по-братски работать, спасибо. Можешь не сомневаться.
2: Шухратбек Абдурахманов поблагодарил за создание условий работы в Витебской области и передал приветствие от президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. Александр Лукашенко также высказался по обеспечению работников из Узбекистана жильем.
3: У нас в деревнях есть более-менее нормальное жилье. Вместе приведем порядок, и все, что будем строить, мы будем строить для людей. Для узбеков и для белорусов. Разницы не будет. Детки в детский сад, в школу ваши на таких же условиях, как белорусы, если они будут работать. Вузы, абсолютно конкурсы, они должны знать, приехав сюда, они не чужие для нас люди. Мы это все сделаем. Единственное, чтобы работали.
2: Александр Лукашенко также призвал Хакима Андижанской области обратить внимание не только на Витебскую область. Есть возможность аналогичной работы и на юго-востоке Могилевской области, где выработана программа развития региона. Граждан Узбекистана планируется привлекать не только в сельское хозяйство, но и в строительство, промышленность, сферу услуг для работы в качестве младшего медицинского персонала. Уже прибыли 250 человек, всех распределили. Дополнительно договорились о приезде в регион еще 5000 человек из Андижанской области. Они начнут прибывать по 500 человек, начиная с сентября. В Витебской области подготовят необходимые условия для их приема. Договоренности предусматривают предоставление узбекской стороне в 7 районах 10 помещений для откорма бычков, а также выделение под это 8000 гектаров сельхозугодий. Пока еще обсуждаются условия комплектования крупным рогатым скотом, техникой. Продукция будет предназначена для поставки в Узбекистан. Дополнительно на территории Бешенковичского района узбекская сторона возьмет 2000 гектаров для выращивания картофеля. В необходимом объеме будут представлены картофелехранилища. В свою очередь Беларусь поможет с технологией, обеспечит посадочным материалом. Перспективы есть и в деревообработке. Подобрана площадка под строительство с участием узбекских инвестиций современного деревообрабатывающего производства. Кроме того, партнеры намерены заниматься производством древесных топливных пеллет, поставляя продукцию в Узбекистан. Все необходимые площадки уже подобраны. Надо, не затягивая, начинать делать, заметил глава государства. Есть также договоренность, что узбекская сторона создаст строительный трест, который укомплектует своими людьми. За счет этого они в том числе будут осуществлять строительство и ремонт своих комплексов. В Витебске уже начал работу торговый дом по реализации товаров из Узбекистана. Подобрано помещение для открытия ресторана узбекской кухни. Планируется, что партнерам также передадут бывшую санаторную школу в городском поселке Багушевск Сеннинского района, которую переоборудуют под турбазу отдыха граждан Узбекистана. Во время рабочей поездки главы государства в Варшанский район председатель Витебского облсполкома Александр Рогожник доложил о работе с инвесторами в сельском хозяйстве, реализации новых проектов с совокупными инвестициями почти 1 миллиард рублей. В числе инвесторов агрокомбинат «Дзержинский», ОАО «Савушкин продукт», Горецкий пищевой комбинат, компания «Сервалюкс». В присутствии Хакима Андижанской области Шухратбека Абдурахманова Александр Лукашенко отметил, что такие инвестпроекты с белорусскими компаниями могут быть примером и для Узбекистана. Александр Рогожник также рассказал о заготовке кормов, видах на урожай и подготовке к уборочной кампании. В этом году область значительно увеличила площади под кукурузу и заготавливает травяные корма с большим опережением. Есть приросты по показателям в животноводстве. Чтобы восполнить нехватку механизаторов, на время уборочной из различных служб и ведомств будет привлечено около 900 человек. Область в нынешнем году приобретает почти 1400 единиц различной техники. Значительную ее часть аграрии уже получили. Готовность парка комбайнов 95%. Упаси Господь, хоть один комбайн будет не готов, предупредил Александр Лукашенко. Президент Беларуси Александр Лукашенко 16 июля принял участие в церемонии торжественного открытия 35-го международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске.
3: В этом году фестивалю исполнилось 35 лет. Для праздничной традиции это только начало. Для нас с вами, жителей города и гостей нашего города, организаторов, творческой команды, артистов, ремесленников – это целая эпоха. Славянский базар всегда был больше, чем культурное событие. Он как зеркало нашей истории, истории не только суверенной Беларуси, но и истории всего мира и не только культурного мира.
2: Александр Лукашенко напомнил, что идея фестиваля родилась в то время, когда мир менялся.
3: Период, когда, мягко говоря, было не до песен. Народы, которые еще недавно были одной семьей, тогда учились жить по отдельности. Не все понимали наше желание заниматься организацией такого масштабного праздника. Слишком много было серьезных, нерешенных вопросов – политических, экономических, социальных. И у нас, белорусов, и у наших ближайших соседей – россиян, украинцев прежде всего. Но фестиваль был нужен вам, людям.
2: В 2000 году Славянский базар в Витебске поставил рекорд, собрав представителей абсолютно всех славянских народов. Всего за время проведения фестиваля в нем приняли участие представители 85 стран, а это почти полмира. Обращаясь к зрителям, артистам и организаторам Славянского базара в Витебске, Александр Лукашенко подчеркнул, что без них не было бы этого праздника.
3: Знаю, что сегодня, как и много лет назад, в зале находятся и белорусы, и поляки, и русские, украинцы, и представители десятков других стран, приехавшие к нам по безвизу. Ваше присутствие здесь – это то нерушимое, в чем нуждается наш мир, такой хрупкий, нестабильный и абсолютно непонятный в своем развитии. Мы многое сделали и будем делать для того, чтобы Славянский базар оставался основой искренней, крепкой дружбы стран и народов. Это так надо сегодня.
2: Он выразил уверенность, что с их поддержкой и искренней зрительской любовью дальнейшая история фестиваля будет долгой и яркой.
3: Сцена Славянского базара из года в год открывает новые таланты, новые имена. Но зажженные здесь звезды должны помнить, что продолжают путь величайших мастеров. Тех, у кого можно и нужно учиться. Связь поколений, преемственность – это то, что делает настоящее искусство вечным.
2: Александр Лукашенко объявил 35-й международный фестиваль искусств «Славянский базар» в Витебске открытым и по традиции вручил заслуженные награды деятелям культуры. Речь идет о двух специальных наградах президента Беларуси через искусство «К миру и взаимопониманию». Впервые в истории фестиваля этой награды удостоились сразу два деятеля. Одним из лауреатов стал Герой труда Российской Федерации, народный артист России Александр Зацепин, который в этом году отметил столетие. Всенародное признание и любовь он получил после того, как его музыка прозвучала в советских кинолентах, в том числе известных комедиях Леонида Гайдая. Вторым лауреатом стал автор гимна Славянского базара, композитор, народный артист Беларуси Леонид Захлевный. Их два именных василька появились на аллее лауреатов специальной награды в преддверии гала-концерта открытия фестиваля в Витебске. Также глава государства вручил главную награду 24-го международного детского музыкального конкурса «Витебск» белорусской Елизавете Цуприк. Она набрала максимальное количество баллов по результатам двух дней. В первый день юная исполнительница спела песню «Over the Rainbow» из мультфильма «Волшебник страны Оз». Во второй конкурсный день она вышла на сцену с композицией «Мой дом», которую специально для нее написал композитор Валерий Шмат в сопровождении Национального академического концертного оркестра Беларуси имени Михаила Финберга. Елизавета Цуприк впечатлила членов жюри мощным вокалом. В оба дня все судьи дали ей максимальное количество баллов. И еще президент Беларуси, председатель Высшего Госсовета Союзного Государства Александр Лукашенко на открытии Международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске вручил премии Союзного государства в области литературы и искусства за 2025-2026 годы творческим деятелям, которые внесли значимый вклад в укрепление дружбы между народами Беларуси и России. Соответствующие премии были присуждены в феврале нынешнего года на заседании Высшего Государственного Совета Союзного Государства. Премия присуждена главному дирижеру Национального президентского оркестра Республики Беларусь Виталию Кульбакову за создание концертных программ, способствующих укреплению дружбы и всестороннего сотрудничества Беларуси и России. От Российской Федерации премии удостоены авторский коллектив в составе Любови Подлесновой и Надежды Бабенко за выставку «Бессмертие подвига» к 80-летию освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков, а также авторский коллектив в составе Владимира Малышева, Ирины Зерновой, Нины Кочеляевой и Дианы Кабленковой за проект «Кинообразование. Совместные образовательные проекты государств-участников СНГ». Во время церемонии открытия президенту преподнесли памятный подарок в связи с юбилеем фестиваля – композицию из 35 васильков. На экране летнего амфитеатра показали хроникальные кадры 1995 года, на которых Александр Лукашенко объявил, что берет под свое патронирование Витебский международный фестиваль искусств. Ведущая фестиваля Елена Спиридович сказала: «Тогда, в 1995 году, мы вручали вам символичный подарок за решающий вклад в существование судьбу нашего фестиваля. Тогда это был всего один василек, а сегодня это целый букет славянского единства. В нем распустилось 35 васильков, ровно столько, сколько исполнилось нашему фестивалю. Принимая подарок, Александр Лукашенко отметил, что все подарки, которые преподносит президенту, являются достоянием страны и не могут быть его личными. Размышляя над тем, как поступить с этим подарком, глава государства сначала думал оставить его в Витебске.
3: А потом подумал, а может быть, повыше его поднять? И принял решение. В новом музее истории, нашем национальном музее или во Дворце независимости, мы найдем хорошее место, потому что это знаковый момент.
2: Александр Лукашенко гарантировал творческим людям, что в Беларуси они всегда смогут найти возможности для реализации своих талантов.
3: Творите, созидайте, насколько возможно, мы будем вам помогать. Знаете, где бы вы ни были, в Африке, в Америке, живете вы в Евразии, но вы знаете, Беларусь – это мирный островок, где вы найдете всегда, как у нас скажут, притул, где вы всегда найдете площадку для того, чтобы на весь мир заявить, что искусство – это и есть мир.
2: Глава государства подчеркнул, что искусство так сегодня нужно в нашей славянской семье, в нашем содружестве. Президент пожелал всем счастья, здоровья, успехов, долгих лет жизни и радости. Президент Беларуси Александр Лукашенко 18 июля заслушал доклад главы администрации президента Дмитрия Крутого. Главе государства доложили о графике мероприятий на предстоящей неделе. Они будут посвящены уборочной кампании, реализации инвестпроектов с зарубежными партнерами, рассмотрению кадровых вопросов. Подведены итоги недавних рабочих поездок в регионы, обсуждено планирование дальнейшей работы Александра Лукашенко в областях. Президент на будущей неделе планирует провести селекторное совещание о ходе уборочной кампании. Также планируется провести совещание о ходе реализации важнейших инвестпроектов с участием Беларуси за рубежом. Что касается рассмотрения кадровых вопросов, здесь основной упор будет сделан на местную вертикаль власти. Также 18 июля Александр Лукашенко заслушал доклад председателя Брестского областного исполнительного комитета Петра Пархомчика. Президенту доложено о социально-экономическом развитии области по итогам полугодия. Сейчас все направления экономики региона демонстрируют прирост к уровню прошлого года. На это указывает валовой региональный продукт, темп роста которого по итогам 6 месяцев превысил 103%. Центральной темой доклада стал ход уборочной кампании в регионе, а также ситуация в сфере сельского хозяйства в целом. Александр Лукашенко подробно интересовался текущими результатами работы брестских аграриев и видами на урожай. Отдельным вопросом стало сервисное обслуживание и создание необходимых условий для ремонта сельскохозяйственной техники. И еще одна тема доклада – ситуация в промышленности. Здесь темп роста к уровню прошлого года составил 105,5%. Таковы основные события прошедшей недели. С вами был Руслан Ещенко. До новой встречи.
1: Итоги недели

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске и Могилеве ожидается плюс 22-24, в Гомеле плюс 25-27, в Гродно плюс 20-22, в Бресте и Минске от 21 до 23 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, возможно, гроза, лишь в Бресте без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Радио твоего дня. Заходи на сайт alfaradio.by. Слушай любимые композиции онлайн. Знакомься с ведущими. И первым узнавай о наших новых программах и акциях. Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Мам! Пап! Привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
2: Думаем, идея класс.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Альфа-радио. Песни

Нужно успеть объясниться любимым. Нужно успеть всех, кто дорог, обнять. Жизнь хороша, только неповторима. Нужно успеть в ней

тобой, мой край родной, мое спасение. Нужно понять, что действительно свято. Мамы улыбка, объятья отца, дом на пригорке, чай с веточкой.

Президент Беларуси Александр Лукашенко на примере конкретных организаций планирует рассмотреть систему субсидирования и стимулирования фермеров. Об этом журналистам заявил в минувшую субботу глава администрации президента Дмитрий Крутой по итогам доклада главе государства. Одним из блоков доклада Дмитрия Крутого стала дальнейшая работа президента в регионах. Следующими регионами, которые планирует посетить глава государства, могут стать Брестская и Гомельская области. В Шанхае подписано соглашение о создании Всемирной организации сотрудничества в сфере искусственного интеллекта. Одной из стран-соучредителей стала Беларусь. Учредителем новой международной организации стали 29 государств. От имени Беларуси соглашение подписал министр связи и информатизации Кирилл Залесский. Новая международная структура создана по инициативе Китайской Народной Республики и призвана объединить усилия государств в сфере развития технологий искусственного интеллекта. Организация будет действовать как независимая межправительственная структура со штаб-квартирой в Шанхае. Турпотенциал Беларуси был представлен на третьем молодежном форуме развития туризма государств ШОС в Бишкеке, сообщили в пресс-службе Национального агентства по туризму. На форуме обсуждалось развитие туристической отрасли на пространстве ШОС, повышение качества туруслуг и продвижение туристического потенциала стран-участниц ШОС. Как подчеркнули в Национальном агентстве по туризму, особое внимание было уделено развитию экологического и культурного туризма, молодежным инициативам, а также цифровизации отрасли. Кроме того, на форуме подчеркнули важность упрощения визовых процедур для расширения туристических обменов между странами. Более 40 раритетов, включая оригинальные рукописи музыкальных партитур, представили на выставке «Славянская рапсодия» Витебского областного краеведческого музея. Выставку истории российско-белорусских музыкальных связей привезли в Витебск из России. Экспозиция раскрывает глубокое родство двух культур. Один из разделов посвящен общим народным инструментам, встречающимся в фольклорных традициях Беларуси и России. Центральное место занимают материалы, связанные с Петром Чайковским, Анатолием Богатыревым, Николаем Мисковским и Виссарионом Шибалиным. Проект воплощает главный девиз Международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске «Через искусство к миру и взаимопониманию». Выставка будет представлена в ратуше до 20 сентября. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 2 рубля 89 копеек, 3,70 за 100 российских рублей и 4 рубля 27 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гродно плюс 16, в Могилеве плюс 18, в Бресте, Гомеле, Витебске и Минске 17 градусов тепла. Сегодня в Витебске и Могилеве ожидается плюс 22-24, в Гомеле плюс 25-27, в Гродно плюс 20-22, в Бресте и Минске от 21 до 23 градусов тепла. По большей части территории стороны кратковременный дождь, возможно гроза, лишь в Бресте без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

0: Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Я знаю законы нашей страны.
2: Я знаю законы нашей страны.
3: И я знаю законы нашей страны.
1: Официальная правовая информация Республики Беларусь в системе «Эталон» на etalonline.by.
4: Мы знаем законы нашей страны.
5: Все еще думаешь, кем стать? Ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Реклама.
1: Важны спокойствие и нервы. Сон ненарушенный и ежедневный. Знакомьтесь, помогает он. Ревалон, Ревалон, Ревалон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна Ревалон. Для взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама. Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: аналитика, мнение экспертов, события в стране и мире. Ток-шоу «Будни» в эфире «Альфа-Радио». Альфа-Радио.
1: 7 часов 59 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни». Традиционно на старте этого рабочего дня. 2 часа в эфире «Альфа-Радио». Только важной, нужной и полезной информации специально для тебя. Во второй части нашей программы здесь, в этой студии, появится наш гость, эксперт. Вместе с ним будут обсуждаться те события, которые происходят и у нас в Беларуси, и за ее пределами. Ну а в первом части обзор прессы, рубрика «Государство для народа» прозвучит обязательно. А в середине часа короткий выпуск новостей, прогноз погоды. В первые 30 минут традиционно гороскоп для каждого знака зодиака появится в нашем эфире, рубрика «Утренний обход». Разберемся, о чем же сегодня пишут популярные телеграм-каналы. Все это ток-шоу «Будни». Отличного старта рабочего дня. Доброе утро!
0: В Беларуси 8 утра.

Следующими регионами, которые собирается посетить президент Беларуси Александр Лукашенко, станут Брестская и Гомельская области. Об этом журналистам заявил глава администрации президента Дмитрий Крутой по итогам доклада главе государства. Что касается Гомельской области, президент планирует ознакомиться с работой фермерского хозяйства. Эта тема имеет немаловажное значение с учетом того, что фермеры оказывают серьезное влияние на общую ситуацию в агропромышленном комплексе. Колледжи Беларуси начали прием документов у абитуриентов на уровень среднего специального образования. У выпускников 9 классов на бюджетные места документы примут по 3 августа, на платные – по 10 августа. Выпускники 11 классов смогут подать документы на бюджет по 11 августа, на платную форму получения образования – по 15 августа. Девятиклассникам, которые будут сдавать вступительные испытания, документы нужно принести по 23 июля, 11-классникам по 4 августа. Для выпускников 9 классов вступительные испытания пройдут с 24 по 29 июля, для выпускников 11 классов с 5 по 8 августа. Дефицита топлива на АЗС «Беларуснефти» нет. Об этом заявили на предприятии, комментируя появившуюся в сети информацию о введении лимита на отпуск топлива в приграничных регионах. В частности, речь шла об АЗС в Витебской области в 2 километрах от границы с Псковской областью, где якобы не отпускают более 20 литров топлива. На предприятии официально заявили, что под распространяемыми в интернет-пространстве сообщениями подобного рода нет оснований. Дефицита топлива на наших АЗС нет. В Национальном парке Беловежская пуща в конце сентября проведут Зуберфест. Об этом сообщил председатель Брестского облсполкома Петр Пархомчик на встрече с министром лесного хозяйства Татарстана Равилем Кузюровым. По словам Петра Пархомчика, мероприятие рассчитано на несколько дней. Сейчас для него готовят площадку и программу, чтобы учесть интересы гостей разных возрастов. Фестиваль объединит семейный и активный отдых. Помимо развлекательной части, один из аспектов – научный. В том числе планируется пригласить представителей различных регионов, где обитают зубры. Во время Зуберфеста намерены организовать творческие площадки, мастер-классы, воркшопы, семейные локации и научные дискуссии. Проект реализуют Управление делами президента и Брестский облсполком. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США 2 рубля 89 копеек, 3,70 за 100 российских рублей и 4 рубля 27 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Бресте плюс 16, в Гродно и Витебске плюс 17, в Могилеве и Гомеле 18 выше 0, в Минске 16 градусов тепла. Сегодня в Витебске и Могилеве ожидается плюс 22-24, в Гомеле плюс 25-27, в Гродно плюс 20-22, в Бресте и Минске от 21 до 23 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, возможно гроза, лишь в Бресте без существ. Осадков. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ток-шоу «Будни». Утренний обход.
1: 8 часов 10 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни», рубрика «Утренний обход». Посмотрим, о чем же сегодня пишут популярные телеграм-каналы. Ньюсбай пишет о том, что красочный салют стал кульминацией торжественного закрытия 35-го международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске. Более подробно в телеграм-канале Ньюсбай. Там же информация о том, что уровень воды в Дунае снизился из-за аномальной жары в Венгрии. «Желтые сливы» рассказывают историю о том, что конная милиция на Славянском базаре в Витебске рвет тренды ТикТока. Выглядит действительно круто. Более подробно в телеграм-канале «Желтые сливы». СБ «Беларусь сегодня» гарантирует трудового комфорта. Более подробный материал о том, какие документы должен предъявить молодой специалист при приеме на работу, можно ли уволить молодого специалиста и не только об этом, читайте на sb.by. Ссылка в телеграм-канале СБ «Беларусь сегодня». И там же информация о том, что строящаяся атомная электростанция на юго-западе Ирана подверглась ударам вооруженных сил США в ночь на 19 июля. Более подробно в телеграм-канале СБ «Беларусь сегодня». Вот такой вот утренний обход популярных телеграм-каналов. Подписывайтесь только на проверенные паблики и обязательно подпишитесь на телеграм-канал «Альфа-Радио».
0: Альфа-Радио. Песни о Беларуси.

0: Реклама.
1: И достается сложный билет, неврастения и нарушение сна. Готовы ответить?
2: Конечно. Револон готов ответить. Револон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна у взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательной реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама. Гороскоп.
3: 8 часов 15 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будний гороскоп». Для каждого знака зодиака расскажу прямо сейчас. Узнаем, что готовят звезды на день сегодняшний. Напоминаю, понедельник на дворе, 20 июля. Итак, Овен, неплохой день. Он вряд ли принесет какие-то важные победы или выдающиеся события. Но пройдет хорошо, и разочарованы вы не будете. Телец. Отличный плодотворный день. Энергии у вас так много, что можно было бы гору сдвинуть, если бы не нашлись более полезные дела. Близнецы, будьте внимательны в начале дня. Рак. Если вы хотите добиться успеха в каком-то важном деле, старайтесь рассчитывать только на собственные силы. Сегодня Лев. Начинается день хорошо, утром появятся отличные идеи, вскоре вы осуществите задуманное. В этом с удовольствием помогут друзья и старая знакомая. Дева, беспокойный, но неплохой день. Весы, отличный плодотворный день, вы способны сделать то, что прежде казалось просто невозможным. Скорпион, беспокойный день, вы много занимаетесь чужими делами, не упускайте возможность помочь тем, кто попал в сложную ситуацию. Стрелец, подходящий день для того, чтобы изменить что-то в жизни. Козерог, нелегко сохранять самообладание, особенно в первой половине дня. В это время кажется, что окружающие специально испытывают ваше терпение. Водолей, слушайте окружающих внимательно. Сегодня многое будет зависеть от того, серьезно ли вы относитесь к тому, что говорят другие, учитываете ли чужие интересы. Рыбы. Сегодня вы более чувствительны и ранимы, чем обычно. Можете огорчаться, переживать из-за пустяков. С вами нелегко. Люди стараются не задеть ваши чувства, но это не всегда удается. Вот такой вот гороскоп для каждого знака зодиака. Но в целом, сегодняшний день – это день, когда даже если вы никогда не полагаетесь на интуицию, сегодня стоит обращать внимание на ее подсказки, возможны настоящие озарения. Вот такой вот гороскоп традиционно, вне зависимости от того, что сулят и обещают нам с вами звезды, пусть день будет легким, приятным, добрым и позитивным. Для этого проведите его в компании с Альфа-Радио.

0: для тех, кто за рулем.
1: 8 часов 29 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни» для тех, кто за рулем. Расскажу, что же прямо сейчас происходит на столичных дорогах. Сервис Яндекс.Карта оценивает общую ситуацию в 3 балла. В принципе, дороги свободны. Несколько затруднений на несколько минут. Партизанский проспект от улицы Селицкого до железнодорожного моста. Время проезда там 4 минуты. Долгобродская улица от Уральской улицы до Ботанической улицы. Время проезда там 5 минут. И МКАД от Байкальской улицы до улицы Франциска Скорина. Время проезда 8 минут. К этому часу вся информация. Добираемся на работу вовремя, без опозданий и делаем громче Альфа-радио.
2: Александр Лукашенко в минувшую субботу заслушал доклад председателя Брестского областного исполнительного комитета Петра Пархомчика. Президенту доложено о социально-экономическом развитии области по итогам полугодия. Сейчас все направления экономики региона демонстрируют прирост к уровню прошлого года. Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков 18 июля провел переговоры с президентом Мозамбика Даниэлем Шапу, сообщили в пресс-службе МИД. Министр иностранных дел передал мозамбикскому лидеру личное послание от президента Беларуси Александра Лукашенко с приглашением посетить Беларусь с официальным визитом. В президентской библиотеке в Минске состоялась встреча актива РОО «Белая Русь» с авторами книги «Наш президент». Презентовали книгу молодым людям заслуженный деятель науки Беларуси, доктор педагогических наук, профессор Александр Радьков и председатель Союза писателей Беларуси, директор издательства «Беларусь» Александр Карлюкевич. Славянский базар – это музыка и праздник. Это на встрече с журналистами сказал народный артист России Григорий Лепс перед сольным концертом, который прошел в Витебском центральном спортивном комплексе. «Замечательный фестиваль, замечательные люди хорошо встречают», – сказал Григорий Лепс. Говоря о Беларуси, он отметил, что не знает другой такой страны на сегодняшний день, где можно было бы собраться и спокойно спеть. И о погоде. Сейчас в Бресте плюс 16, в Гродно и Витебске плюс 17, в Могилеве и Гомеле 18 выше нуля, в Минске 16 градусов тепла. Сегодня в Витебске и Могилеве ожидается плюс 22-24, в Гомеле плюс 25-27, в Гродно плюс 20-22, в Бресте и Минске от 21 до 23 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, возможно гроза, лишь в Бресте без существенных осадков.
0: Альфа-радио. Мелодии нашей страны.

0: Государство для народа.
1: 8:35 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни», рубрика «Государство для народа». В Смиловичах с нового учебного года будут готовить пилотов сельскохозяйственных дронов. Сегодня аграрии — это операторы высокотехнологичной техники, специалистов по точному земледелию обучают использованию высоких технологий и передовых разработок агросферы в сельскохозяйственных колледжах страны. Так, продолжаем двигаться дальше. В городе Высокое построят спортивный комплекс с бассейнами и тренажерным залом. Строительство спорткомплекса включено в инвестиционную программу Брестской области. Уже строители приступили к частичной расчистке площадки. И еще важная история. Территорию четырех родников планируют благоустроить в Минской области до конца года. Вот такая вот рубрика «Государство для народа». Каждый день в нашей стране происходят важные события. Рассказываем о них в рубрике «Государство для народа». И знаете, нам каждый день есть о чем рассказывать, а каждому из нас с вами есть чем гордиться.

Реклама. Нарушен сон? Ревалон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна Ревалон. Для взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».

0: Читай, думай, анализируй. Обзор прессы.
1: 8 часов 46 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни», рубрика «Обзор прессы». Посмотрим, о чем же пишут средства массовой информации нашей страны. СВ «Беларусь» сегодня расскажет историю о том, как мастерицы из Могилевского района превращают обычное стекло в художественные витражи. Более подробно читайте на страницах СВ «Беларусь» сегодня. Там же в Минске во время аномальных дождей тонут машины. Как избежать гидроудара и что делать, если он все-таки произошел. И «Народная газета». Что индустрия моды не договаривает о вреде загара и почему белорусам нужно ограничивать пляжные процедуры. Более подробно читайте на страницах «Народной газеты». Вот такой вот обзор прессы на старте рабочего дня. Продолжаем двигаться дальше. В следующем часе ждем здесь, в этой студии нашего гостя. Это будет политолог Вадим Боровик. Обсудим с ним те события, которые происходят и в Беларуси, и за ее пределами. Напоминаю, на сайте sb.by, на главной странице нашего сетевого издания, есть ссылка для видеотрансляции. Переходите по ссылке, смотрите стрим и слушайте программу в эфире Альфа-радио на протяжении следующего часа. В 9 ровно актуальный выпуск новостей и прогноз погоды. Отличного старта рабочего дня. Доброе утро!

0: Александр Лукашенко в минувшую субботу заслушал доклад председателя Брестского областного исполнительного комитета Петра Пархомчика. Президенту доложено о социально-экономическом развитии области по итогам полугодия. Сейчас все направления экономики региона демонстрируют прирост к уровню прошлого года. На это указывает валовой региональный продукт, темп роста которого по итогам шести месяцев превысил 103%. Центральной темой доклада стал ход уборочной кампании в регионе, а также ситуация в сфере сельского хозяйства в целом. Александр Лукашенко подробно интересовался текущими результатами работы брестских аграриев и видами на урожай. Отдельным вопросом стало сервисное обслуживание и создание необходимых условий для ремонта сельскохозяйственной техники. Еще одна тема доклада – ситуация в промышленности. Здесь темп роста к уровню прошлого года составил 105,5%. Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков 18 июля провел переговоры с президентом Мозамбика Даниэлем Шапу, сообщили в пресс-службе МИД. Министр иностранных дел передал мозамбикскому лидеру личное послание от президента Беларуси Александра Лукашенко с приглашением посетить Беларусь с официальным визитом. Кроме того, до сведения президента Мозамбика доведены высокие оценки главой белорусского государства перспектив комплексной активизации двустороннего сотрудничества. Приглашение было с благодарностью принято. В президентской библиотеке в Минске состоялась встреча актива РОО «Белая Русь» с авторами книги «Наш президент». Презентовали книгу молодым людям заслуженный деятель науки Беларуси, доктор педагогических наук, профессор Александр Радьков и председатель Союза писателей Беларуси, директор издательства «Беларусь» Александр Карлюкевич. Министр образования, председатель РОО «Белая Русь» Андрей Иванец выразил уверенность, что диалог оставит неизгладимое впечатление. «У нас есть возможность пообщаться не просто с авторами, а с теми людьми, которые многие годы работали рядом с президентом под его непосредственным руководством. Они имели возможность лично общаться, обсуждать многие вопросы для решения государственных задач», — сказал Андрей Иванец. «Славянский базар — это музыка и праздник». Это на встрече с журналистами сказал народный артист России Григорий Лепс перед сольным концертом, который прошел в Витебском центральном спортивном комплексе. «Замечательный фестиваль, замечательные люди хорошо встречают», — сказал Григорий Лепс. Говоря о Беларуси, он отметил, что не знает другой такой страны на сегодняшний день, где можно было бы собраться и спокойно спеть. Также Григорий Лепс высоко оценил белорусскую музыку, ансамбли «Песнеры», «Сибры» считает великими профессионалами. «До сих пор слушаешь их старую музыку. Немногие молодые ребята на это способны», — сказал артист. Григорий Лепс представил песни из своего нового альбома «Мира в дом», а также давно знакомые публике композиции. «Славянскому базару» он пожелал еще 35. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США 2 рубля 89 копеек, 3,70 за 100 российских рублей и 4 рубля 27 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Бресте плюс 15, в Гродно плюс 16, в Гомеле и Могилеве 17 выше 0, в Витебске плюс 19, в Минске 18 градусов тепла. Сегодня в Витебске и Могилеве ожидается плюс 22-24, в Гомеле плюс 25-27, в Гродно плюс 20-22, в Бресте и Минске от 21 до 23 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, возможно, гроза. Лишь в Бресте без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио. Через несколько минут слушайте продолжение ток-шоу «Будни». Сегодняшний гость – политолог Вадим Боровик. Лукашенко заслушал доклады главы администрации президента Дмитрия Крутого и председателя Брестского облсполкома Петра Пархомчика. Делегация арабского парламента во главе с председателем прибыла с официальным визитом в Беларусь. 35-й международный фестиваль искусств «Славянский базар» в Витебске. Эти и другие темы обсудят в студии. Оставайтесь с нами. Также смотрите стрим ток-шоу «Будни» на портале SBBY, YouTube-канале SBTV и в социальных сетях.
1: Альфа-радио сделано в Беларуси.

0: Аналитика. Мнение экспертов. События в стране и мире. Ток-шоу «Будни» в эфире «Альфа-радио».
1: Это ток-шоу «Будни». Здесь, в этой студии, традиционно во второй части нашей программы будем обсуждать самое важное событие, событие, которое происходит и в Беларуси за ее пределами. Напоминаю, на нашем сайте sb.by, на главной странице нашего сетевого издания, есть уже ссылка для видеотрансляции, начался стрим, поэтому обязательно переходите по ссылке, смотрите нас и слушайте программу в эфире «Альфа-радио» до финала этого часа. Также напомню, что слушать нас можно онлайн на сайте alfaradio.by. Готов представить сегодняшнего гостя, это политолог Вадим Боровик. Доброе утро, Вадим.
2: Доброе утро, друзья.
1: Ну что ж, начнем с темы, которая касается нашей страны, истории нашей страны. Тема такая историческая. 32 года назад Александр Лукашенко дал первую присягу и получил первое в истории страны удостоверение президента. Вот какой путь прошла наша страна за эти годы? И чем теперь мы, ну, давайте говорить, прям можем гордиться? И благодаря, вот опять же, тому, что сделал президент нашей страны, действительно, наша страна, мы поговорим об этом и на мировой арене, конечно же, политической, показывая свои результаты, не говоря уже об экономике и в целом, что происходит в нашей стране. Вот как вы оцениваете тот тогда вот такой исторический факт, который, давайте говорить прямо, сберег нашу страну?
2: Действительно, такая важная веха была, первые президентские выборы. Мы одна из последних республик, которые провели именно президентские выборы. Мы не торопились. И слава Богу, наверное, потому что удалось нам опираться на волю народа, проводя эти выборы. Да? И действительно, мы видели, что в ходе той президентской кампании народ проникся доверием к Александру Лукашенко. Тут без всяких преувеличений, если мы посмотрим вот хроники тех лет, то, конечно, страна находилась в плачевном состоянии. И когда тогда еще президент, молодой кандидат в президенты Александр Лукашенко баллотировался, то очень много было проблем со стороны избирателей, которые они обозначали, и они были вопиющими. Это лежащая на лопатках экономики, это криминальная очень, криминализация, прежде всего, экономики и, в принципе, общества. Это подрыв доверия к государственным институтам, в том числе и к силовым органам. Конечно, неправильный вектор в отношении выстраивания отношений с соседями, в том числе с Российской Федерацией. Не было сделано правильных акцентов в том, как мы должны развивать свою экономику, каким путем мы должны выстраивать свою внешнюю политику. То есть было такое перепутье. И то, что в то время еще молодому политику Александру Лукашенко хватило какой-то житейской мудрости, да, еще такого, был определенный политический опыт в парламенте, но еще не было опыта на таком высоком уровне, уровне первого лица. И вот он не ушел в сторону какого-то радикализма, не ушел в сторону крушения того, что мы имели, да, а пытался использовать фундамент, то, что мы получили от Союза СССР, и на этом фундаменте, усиливая этот фундамент, уже с учетом и опираясь на наш какой-то исторический путь самого белорусского народа, путь построения государственности, на те возможности, которые потенциально имела наша нация, все-таки не ломая, а на этом фундаменте выстраивая суверенную Беларусь, то сегодня мы видим результаты, абсолютно выделяющие нас как страну, сохранившую промышленность, в отличие от многих постсоветских республик, построившая новые отрасли экономики, это атомная промышленность, биотехнологии, IT-сектор. Это страна, которая действительно на политической арене, на внешнем контуре пользуется заслуженным авторитетом, да, и мировые лидеры, такие как президент Российской Федерации, лидер Китая Си Цзиньпин, тот же Трамп, ведут равноправный диалог с нашей страной, уважают нашего президента, соответствующим образом к нему относятся. Мы являемся страной-донором региональной стабильности. И сегодня, конечно, как бы кто ни говорил, а Беларусь играла большую роль в том, чтобы стабилизировать ситуацию в регионе. И сейчас мы предпринимаем все усилия для того, чтобы все-таки тот кризис, в том числе и военный, не имел эскалации, и мы пришли все-таки к миру. То есть в экономике мы, значит, опираясь на уже наработанный опыт предшествующих поколений, не только сохранили, но и наработали новые отрасли. Ну, опять же, вот гордость наша, сельское хозяйство, молочка, переработка молока и прочее, переработка мясной продукции. То, что мы сегодня экспортер, мы полностью обеспечили свою продовольственную безопасность. Ну, это достижение. Значит, в политике авторитет и на международной арене взвешенная политика, внешняя политика здравого смысла, нацеленная на диалог, на конструктивное понимание позиции наших партнеров, учет национальных интересов наших партнеров. Это возрождение доверия к органам государственного управления, это жесткая борьба с коррупцией. Везде она есть проявление, но если мы смотрим Беларусь в мировой статистике и в целом по ощущению общества, да, вот эта бытовая коррупция вообще искоренена, да, нам не надо получать справку и бежать с какими-то общество дарами, да, неприемлемо, да. Посмотрите, мы сегодня не думаем о том, что сотрудник ДПС на дороге будет соответственно, у нас что-то вымогать. Это исключено. Мы нормально воспринимаем то, что нас остановили, как какой-то рабочий процесс, который происходит с целью обеспечения безопасности дорожного движения, а поэтому у нас и самые безопасные дороги в Европе, да, потому что мы сегодня, если кто-то сел за руль, не дай бог, злоупотребив либо спиртным, либо нарушает, либо не имеет прав, он будет отстранен от управления транспортным средством. Ну, вот обычный конкретный пример. То есть борьба с коррупцией, когда вернули доверие к силовым органам, к органам власти. И в целом у нашей нации не просто есть надежда на будущее, а у нас есть четкое понимание тому, к чему мы стремимся и что нам надо. Сильная и процветающая, суверенная Беларусь. Мы знаем, что для этого надо делать. Для этого надо беречь мир и качественно работать, обеспечивать эффективную работу экономики. Мы нация, имеющая будущее и имеющая перспективы то, что мы уже делаем, самое достойное место в семье народов мира. И это место каждым годом становится все более весомым и в мировой экономике, и в мировой политике. И в этом объективно большая заслуга белорусского лидера и белорусского народа.
1: Кстати, вот возвращаясь уже к текущим делам главы государства, президент Беларуси Александр Лукашенко 18 июля заслушал доклады главы администрации президента и председателя Брестского облисполкома. Вот опять же, то, что касается тем, очень, скажем так, такой активной темы, это, конечно же, ситуация, которая сейчас происходит в уборочной кампании. Да? О ходе уборочной кампании докладывают президенту, и, конечно же, президент на будущей неделе планирует провести селекторное совещание о ходе уборочной кампании. Почему эта тема всегда актуальна,
2: Владимир? Ну, послушайте, мы обеспечили не только полностью свою продовольственную безопасность, мы сегодня являемся для многих стран образцом того, как можно эффективно использовать свои недра, свои ресурсы, свой потенциал. И мы экспортируем, зарабатываем на этом, и при этом мы еще и обучаем. Мы приходим на рынки третьих стран, в ту же Африку, Латинскую Америку, к нашим соседям, и у нас есть что предложить не только в сфере, значит, развития самого сельского хозяйства, но и в сфере переработки продукции, получаемой в результате работы наших аграриев. Конечно, радует то, что вот прошлый год достаточно рекордный по урожаю для нас становится ориентиром, и мы даже хотим к тому же году в этом году прибавить. Тут вопросы, конечно, и того, что не всегда нас погода радует, но тем не менее стоит задача сохранить урожай, немножко прибавить. Mm-hmm. И если мы когда-то мечтали о 5,5 тонн зерновых, сегодня уже мы за 10 тонн перевалили. Если мы берем рапскую кукурузу, там за 11 с лишним, 13, по-моему, да? И мы идем к этому достаточно уверенно, да? И понимаете, мы это создаем не тем, что, как знаете, при всем позитивном опыте Советского Союза и советского периода, все-таки там много было «давай работай» с учетом там каких-то грамот и наград, агитация. Сегодня мы создали конкретные условия стимулирования сотрудников сельского хозяйства. Это и материальные поощрения, это достойная оплата труда, это создание социально-бытовых устройств. Это важно, да? То есть важно создавать те условия, которые позволяют сохранить рабочую силу на местах, ну или привлечь даже из третьих стран. Поэтому создана система, которая работает и которая является образцом для третьих стран. Ну, конечно, мне радует вообще, в принципе, что в этот сложный период, понимаете, ну и мировой истории, и региональной истории, да, у нас все-таки на повестке дня такие важные мирные вопросы. Вот смотрите, у вас на столе передовица лежит, и молодой человек на фоне поля, которое соспело с хлебом, да, комбайн на его фоне. Ну, слава богу, да, слава богу, когда у нас вот все-таки наша нация ориентирована на вот эти ценности, и у нас есть такая возможность сегодня в первую очередь ставить приоритеты по развитию нашей экономики. Ну, конечно, доклады были очень такие обстоятельные, и главы администрации президента и губернатора Брестской области, серьезные инвестиционные проекты.
1: Да, вот
2: в том числе,
1: тема.
2: Видите, мы и межкрестная помощь другу оказываем. Брест 2 серьезных проекта реализует в Витебской области. И уборочная, и доступность ГСМ, нормальные тарифы на все услуги, создание тех дворов, структурное системное развитие экономики, уже ВВП в Брестской области за 5 миллиардов перевалил, да, это только по, а в этом, это в прошлом году, а в этом году уже губернатор говорит, что должны только по товарам мы эту цифру получить, еще плюс и услуги. Комплексный подход, ну, конечно, как глава администрации, там вопросы и кадровой политики, то, что мы должны местную вертикаль, так скажем, и усиливать, и делать на нее акцент в решении региональных вопросов. То есть такой комплексный подход, в центре которого лежит созидательная политика нашего государства, направленная на развитие экономики, решение текущих задач в мирном ключе, обеспечение нашей, скажем так, экономической безопасности и, конечно, на создание условий для того, чтобы наши граждане чувствовали себя уверенно в суверенной Беларуси.
1: Кстати, вот то, что касается сельского хозяйства, хотел бы еще коснуться этой темы, потому что, действительно, вот уже вы говорили, задача амбициозная, да, то есть там 1,5 миллионов тонн зерна, включая кукурузу и рапс, планируют собрать в Беларуси. То, что касается цифровизации сельского хозяйства в нашей стране, мы видим сейчас, что действительно высокотехнологичные и машины, и тракторы, и комбайны, да, то есть мы выходим уже на новый уровень. Почему важно, вот опять же, за этим, скажем так, успевать, потому что технологии меняются. Это касается там и дронов, и, ну, в общем, все меняется, все становится в цифре, все становится более современно. Конечно же, требуется определенный и персонал под уже такое оборудование, под такую технику. Почему вот важно не упустить этот момент?
2: Ну, важно, во-первых, ту систему, которую мы создаем, единую базу, да, и земель там, и плодородие земель, и так далее, она, мы сегодня опираемся на собственный опыт, на собственные разработки. Вот мы перед собой поставили такую задачу, что все ПО, которое мы будем использовать, оно должно быть в максимальной степени локализовано, чтобы мы не зависели от третьих стран. Потому что надо понимать, что это не только дроны над полями, да, или трекеры соответствующие на технике и другое оборудование, наблюдение за... Это возможность иметь базу данных единую, плодородие почв, куда мы внесли удобрение, куда надо внести, чтобы мы, знаете, при освоении новых каких-то территорий или рекультивации земель, либо осваивание в том или ином ключе, имели возможность быстро, оперативно, не передавая бумаги, все это принять решение. Ну, естественно, мониторинг в режиме онлайн и за погодными условиями, состоянием полей, где подтопило, где еще что-то надо сделать. Ну, техника сегодня требует серьезного внимания, обучения кадров. Мы это делаем, это и на базе среднеспециальных учебных заведений, и высшеучебных заведений, и кадры переподготавливаем сотнями на республиканском уровне для того, чтобы их квалификация отвечала современным требованиям. Ну, послушайте, если раньше нужно было решать вопросы доступа к обработке сельхозугодий количеством только людей, да, и крестьянину была задача больше родить, да, мы-то не отказываемся от идеи того, чтобы рожали на селе и так далее, но был упор сделан только на увеличение, скажем так, количество лиц, задействованных в уборке урожая, либо его посеве и прочее. Сегодня стоит вопрос о рациональном использовании рабочих ресурсов, о рациональном использовании техники, о рациональном использовании и обслуживании этой техники, да, и прочее. Да? И вот это вот все должно быть систематизировано. Вот это, как, знаете, пример. Можно к полю подойти, значит, большим скопом людей, наклониться за пятой точкой к солнцу и не поднимать голову, может быть, это будет за счет количества и в какой-то степени эффективно, но это уже будет по старинке. А если, например, это поле оценить, какая техника там будет в лучшей степени использоваться, какие удобрения, когда убрать, отследить погодные условия, то в разы меньше нужно будет рабочей силы. И качество уборки урожая, качество и отношение к самой земле будет гораздо более эффективным. Вот об этом идет речь, чтобы мы максимально эффективно использовали свои человеческие и природные ресурсы.
1: Ну что ж, спасибо огромное за мнение. Прервемся буквально на несколько минут. В нашем эфире, в эфире Альфа-Радио, прозвучит короткий выпуск новостей, прогноз погоды. Затем вернемся в студию. Оставайтесь с нами.
0: Ток-шоу «Будни» на Альфа-Радио. При использовании материалов, прозвучавших в эфире Альфа-Радио, ссылка обязательная.
3: Александр Лукашенко в минувшую субботу заслушал доклад главы администрации президента Дмитрия Крутого. Главе государства доложено о графике мероприятий на предстоящие недели. Они будут посвящены уборочной кампании, реализации инвестпроектов с зарубежными партнерами, рассмотрению кадровых вопросов. Узбекистан прежде всего хочет реализовать в Беларуси инвестпроекты, привлекая свои кадры. Об этом заявил журналистам глава администрации президента Беларуси Дмитрий Крутой, комментируя тему приезда в страну трудовых мигрантов из Узбекистана. В Беларуси скорректирована оплата труда работников бюджетных организаций сферы деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия. Это предусмотрено постановлением Минсельхозпрода от 7 июля текущего года номер 56, которое опубликовано на национальном правовом интернет-портале. В художественном музее Витебска открылась выставка «В поисках радости», в основу которой легли произведения народного художника СССР и Российской Федерации Зураба Церетели. Главной темой его многогранного творчества всегда выступала красота мироздания. И о погоде. Сейчас в Бресте плюс 15, в Гродно плюс 16, в Гомеле и Могилеве 17 выше нуля, в Витебске плюс 19, в Минске 18 градусов тепла. Сегодня в Витебске и Могилеве ожидается плюс 22-24, в Гомеле плюс 25-27, в Гродно плюс 20-22, в Бресте и Минске от 21 до 23 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, возможно гроза, лишь в Бресте есть и без существенных осадков.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: «Будни» в эфире «Альфа-радио».
1: Это ток-шоу «Будни». Здесь, в этой студии, продолжаем обсуждать самое важное событие. Событие, которое происходит и в Беларуси за ее пределами. Напоминаю, на нашем сайте sb.by, на главной странице нашего сетевого издания, есть ссылка для видеотрансляции. Переходите по ссылке, смотрите стримы, слушайте программу в эфире «Альфа-радио» до финала этого часа. В гостях у нас сегодня политолог Вадим Боровик. Вадим, говорили уже о теме, которая касается значимости нашей страны вообще в рамках, скажем так, политических процессов по всему миру. И вот тому подтверждение, делегация арабского парламента во главе с председателем прибыла с официальным визитом в Беларусь. Вот мы видим сейчас, что действительно вес Беларуси на международной арене растет. Что означают такие визиты?
2: Ну, важный для нас визит. Ну, там, кстати говоря, я так понял, из региона представители разных парламентов, ну, вот прежде всего там Объединенные Арабские Эмираты. Это наш третий торгово-экономический партнер, чтобы мы понимали. И мы туда торгуем плюс в экспорт, там, наверное, 95% мы в экспорт. Больше 3,5 миллиардов долларов отгружаем своей продукции и плюс получаем прекрасные инвестиции за Объединенных Арабских Эмиратах. Посмотрите, у нас умный город строится, Северный берег. Посмотрите, какую у нас красивую гостиницу на берегу Свисточи, в центре, на месте вот больницы там построили. Это ж любо-дорого. А, на месте выставочного центра. Mm-hmm. Дорого глядеть, основное там сейчас часто молодежь фотографируется. То есть мы хорошие инвестиции получаем. Консультировали они нас и по искусственному интеллекту, и в расчетах у нас там есть свои договоренности. Хорошие отношения с этой страной и, в принципе, странами региона, с тем же Египтом, Иорданией и так далее. Нормальные, здоровые, прагматичные отношения. И, конечно, то, что мы сегодня

0: и на республиканском, или на уровне вот тех же Объединенных Арабских Эмиратов, и какие-то инициативы поддерживать и продвигать. Mm-hmm. Это важно, да? И, конечно, основа всего взаимодействия – это всегда какие-то нормативные акты, принятие решений соответствующих, когда у нас есть понимание на уровне палат, например, нашей палаты, ну, нашего национального собрания mm-hmm. и представителей, соответственно, парламентов стран, дружественных нам, это очень хорошо. Поэтому это значит то, что Беларусь пользуется авторитетом в мире, во всех регионах. Даже те, кто, я хочу сказать, с нами не так активно сейчас взаимодействуют и не совсем здоровые решения в отношении нас принимают, они нас уважают. Поверьте мне, уважают. И если мы говорим о бизнес-кругах, о политиках здравомыслящих, то я вообще, в принципе, не знаю стран в мире, которые бы не хотели бы народов и иметь здоровые, нормальные отношения с Беларусью. Там, конечно, какая-то политическая конъюнктура в ряде регионов, к сожалению, имеет место, но вот, слава богу, с Объединенными Арабскими Эмиратами теми же у нас отличные отношения. Мы не вмешиваемся во внутреннюю политику друг друга, у нас общее абсолютное понимание о том, насколько у нас экономики взаимодополняющие, мы не конкурентные экономики, да, и мы можем друг другу предложить. Они нам предлагают прекрасную сферу туризма, они нам предлагают прекрасные услуги финансовой области, там, где мы можем это осуществлять. Мы им предлагаем отличную сельхозпродукцию, отличные продукты питания, целый ряд другой номенклатуры продукции. Ну и в целом, это для нас еще и хаб, через которую мы можем выходить на рынки третьих стран. Потому что мы знаем, что те же Объединенные Арабские Эмираты – это международный такой финансовый хаб, да, международный экономический хаб. И, конечно, для нас важно с ними взаимодействовать. Ну и подчеркну, и представители того же Египта к нам приезжают. У нас с ними неплохой товарооборот, меньше, стоит 110 миллионов долларов. Но, тем не менее, есть куда расти. Страна огромная. Страна с большим потенциалом, и тут опять же взаимодополняющие экономики, мы и в сфере сельского хозяйства, и развития переработки различной продукции, и поставки сельхозтехники, и иной техники, мы можем взаимодействовать, что мы и делаем. Поэтому важная веха в истории развития нашего межпарламентского сотрудничества.
1: Ну что ж, спасибо огромное. К международной повестке следующая тема. США дополнительно перебрасывают боевую авиацию на Ближний Восток. Уже опять звучат заявления о том, что стороны обмениваются ударами. Что происходит вот вокруг Ирана? Почему не могут стабилизировать конфликт? Почему, опять же, несмотря на некие заявления, подписанные якобы меморандумы, да, что-то звучит, потом проходит какое-то время, мы прекрасно понимаем, что что-то нарушается, и опять продолжается вот опять же эскалация.
0: Но все сложно, потому что, и, значит, ну, несколько моментов. Какая цель стояла у США? У США стояла цель увеличить свое доминирование в вопросах контроля над энергоносителями в мире. Ну, посмотрим, в регионе у них почти все друзья и союзники, да, и Саудовская Аравия, и та же, те же Объединенные Арабские Эмираты. И в плане энергоносителей они там себя чувствовали неплохо, да. И, соответственно, Иран, который был под санкциями и с разрешения США периодически мог выпускать свои нефтепродукты на рынок, да, вот тоже, видите, Венесуэлу они взяли частично под контроль, не все там еще пока не отладили, но тем не менее, да, чуть ли не губернатором там внешним является Рубио, да, то вот сегодня мы видим, что Иран с точки зрения запасов нефти, да, и плюс коридор транспортно-логистический, это не только нефть, Армузский пролив, там и, соответственно, большой идет транзит и, например, тех же комплектующих, важных для промышленности и так далее, для высоких технологий. И, конечно, они ставили перед собой задачу под предлогом, соответственно, борьбы с угрозой распространения ядерного оружия, сменить режим, установить удобный для них режим и иметь возможность, соответственно, увеличить свое влияние на рынок транспортной логистики в вопросах поставки нефти и газа в том числе и в вопросах, соответственно, самих доступа к ресурсам. Но что все пошло не по плаву, да, потому что не ожидали они, а об этом, кстати говоря, накануне говорили, что могут быть асимметричные действия со стороны Ирана, и то, что и произошло. Ведь в Армуз не зайдешь-то на этих значит, судах, которые стоят по 15 миллиардов долларов, да, и которые там будут как слон в посудной лавке, да, потому что небольшие средства поражения могут нанести существенный им ущерб, если они заходят в этот узкий пролив. Да, с двух сторон, с берегов можно атаковать, можно с моря атаковать. Соответственно, зайти они туда не могут. Страна огромная. 90-м

0: миллионов человек, там 2 миллиона квадратных километров. Ну, огромная страна. Mm-hmm. И чтобы взять ее под контроль, нужна не просто операция с воздуха, нужна серьезная военная, в последующем полицейская операция. Но они понимают, что это может затянуться на существенный период, влияет на рынки и прочее. Но что они будут делать? Вы же посмотрите, ситуация в итоге чем заканчивается. Недавно вот Сирия присягнула США частично, да, вот Рубио сказал, снимем санкции через 45 дней. Вот они, первая страна, которая была признана спонсором терроризма, и 78-го, по-моему, года они были под этими санкциями. Вот весь режим Асадов был под этими санкциями. Вот сейчас новый правитель, который там воевал, был сначала изначально представителем определенных военизированных структур, он пошел по принципу того, что то, что он первое заявил, мы войдем в систему международной торговли, будем взаимодействовать. Ведь они берут под контроль экономики. Вот мы говорим, американцы проиграли во Вьетнаме. Но американцы и главные инвесторы и партнеры Вьетнама. Mm-hmm. Американцы сбросили ядерную бомбу на Японию. Так это главный партнер Японии. Значит, в регионе. То есть, видите, они ослабляют, изматывают экономически и вынуждают в последующем идти на определенные компромиссы. Сейчас что идет? Силовое давление с прицелом на то, чтобы, как уже неоднократно Трамп говорил, нам нужна сделка. Какая сделка? Вот даже такое обсуждалось. Вы давайте из Армуза за деньги выпускаете, а мы уже на... Точнее, вы в рамках Армуза берите деньги, а мы уже будем выпускать за деньги. Вот сейчас он сказал, что давайте мы сейчас введем, значит, опять плату за проход Армузского пролива уже американцы ведут. Ну, страны региона там взмолились, говорят, куда, нам надо же торговать. Сразу что пошло? Договорились об инвестициях с их стороны, там сотни миллионов долларов, миллиарды. Договорились, вот Трамп говорит, давайте тогда реализуйте у меня проекты, тогда этих 20% пока платить не будете. Поэтому, значит, ситуация сложная, но тут в чем еще осложняется ситуация? В Иране два подхода, две, скажем так, группировки такие в правящих элитах. Это та группировка, которая все-таки готова к диалогу и готова с учетом экономической плоскости решить вопрос. Ну, то есть, грубо говоря, как я всегда говорил нашим друзьям в России, всегда дешевле покупать, то есть создавать благоприятные условия, чем воевать, да? Mm-hmm. Вот, то есть готовы все-таки выходить на то, чтобы ставить в приоритет снятие санкций, вывод своей нефти на рынок, контроль над Армузским проливом, с американцами, без американцев, но, так скажем, получать от этого максимальную выгоду. Вторая группа нацелена на месть. На месть. То есть вы вторглись в нашу страну, вы уничтожили руководство нашей страны, и сегодня, видите, где-то там на площадях вешают соответствующие призывы о том, что наша задача уничтожить политическое руководство США, да? Ну и опять же, вот в ходе вот этой вот переговоров, они что уничтожили частично, да? Угу. И вот видите, там уже происходят определенные, значит, такие вот настроения. Ну, какие тут уязвимые стороны наших иранских партнеров и какие сильные стороны? С одной стороны, вот как-то вот даже вот приглашало иранское посольство, вот было у них на мероприятии по случаю того, что памяти Хамени. Угу. И, конечно, вижу, что очень серьезная, скажем так, религиозно-идеологическая подготовка общества, то есть все-таки ценности играют роль. И ценности религиозные, они гораздо в большей степени влияют и на поведение, и на умы, и подходы. И там не про деньги, там про ценности, про наши идеалы. Но если послушать то, о чем говорил их лидер, духовный лидер, обратите внимание, да? То есть там не про деньги, не про deal, как говорит Трамп. Let's make deal, да? Давайте заключим сделку, да? А, соответственно, США... И вот эта сегодня сила говорит, мы не позволим древний народ Персии унижать. Вы ответите за то преступление, которое вы про нас совершили. Но это вот сильная сторона. Сильная сторона то, что они сумели рассредоточить, так скажем, управление, да. То есть, несмотря на то, что часть лидеров пострадала, они могут влиять. Сильная сторона то, что у них спрятаны большие запасы вооружений, которые могут асимметрично, используясь, наносить ущерб. То, что они выбрали такую тактику эффективную асимметричных мер, перекрытие Армуза, удар по базам в регионе, это сильно. Слабые стороны, опять же, ну, друзьям надо правду говорить нашим, да? Экономика, да, гиперинфляция. Определенный был раскол в обществе, он никуда не ушел. Есть сепаратистские силы, и это все американцы, разведка американская, они это все понимают. И, конечно, самый выгодный вариант, ну, давайте я еще раз говорю. самый выгодный вариант договориться в экономическом ключе. То есть, понимаете, ну, на месте долго не проживешь. За месяц уж надо будет дальше как-то жить, развивать регион. Вот можно же бесконечно окунуться в эту трагичную полосу каких-то действий военного характера, эскалационного характера. Нам невыгодно, чтобы дестабилизировался регион. У нас там есть много торгово-экономических партнеров, та же Объединенные Арабские Эмираты. Нам нужны сильные работающие Объединенные Арабские Эмираты. Зачем нам дестабилизировать этот регион? Нам невыгодно. Беларуси это невыгодно. Да Ирану это невыгодно и не надо. Просто Иран хочет, чтобы уважали нацию, считались с ее интересами, и соглашения заключались не с позиции силы, силы, да, и с плетью, а с уважением истории и интересов древнего, древнего народа персов. Да? Но, чтобы это все получилось, нужно договориться. Скорее всего, тут два варианта. Ну, значит, будут сейчас какая-то эскалация военная, но в последующем рано или поздно будут договариваться. Ну, поймите, кто воюет не на своей территории, у него всегда преимущество. Да? Mm-hmm. И в последующем они будут сейчас пытаться наносить ущерб значит, в военной инфраструктуре, гражданской инфраструктуре, изматывать экономику и опять принуждать к новой стадии, фазе переговоров. Ну и, конечно, обоюдно тоже у них есть уязвимость в том плане, что это влияет, затягивание этого конфликта и на рынки, и на цены на бензин и нефть, и это на мировую экономику, и на вот выборы же там в США. Mm-hmm. С каким они подходят подходом? Что обещали там, опять же, как это была история у нас в нашем регионе, mm-hmm. что пару дней, пару недель, и уже у нас тут 5 лет Великую mm-hmm. Отечественную войну обогнали по этим показателям. И там уже, видите, сколько там, в феврале он там вроде начал, да? А уже у нас скоро июль закончится, да? И еще все не получается. То есть, в принципе, не нужно, все так просто.
1: Но нужно договариваться. Вот подытожим,
0: но главный подход... Главный yeah. подход, то, за что выступает Беларусь. Мы желаем мира нашему иранскому народу. Мы желаем договороспособности нашим американским партнерам. И надо учитывать интересы все-таки стран региона и Ирана. И надо договариваться. Нужен мир. Нормальное взаимодействие. Нужен мир в Европе. Пора заканчивать то, что сегодня происходит у нас на юге. И нужен мир в Армузе. Давайте мирно поживем. Дайте право народам мира жить мирно. А что у нас Рубио сказал? Вот послушайте, Рубио говорит, опять же, то, что всегда и делали все империи, все империи это делали. Mm-hmm. Говорит, а что страны, великие державы имеют право вытирать ноги, а международное право. Что и следовало доказать. Не нужны нам никакие международные суды, не нужны нам никакие конвенции. Если великая держава и есть интересы, будем действовать, а другие пускай утрутся. Вот такой подход. Но, к сожалению, так все великие державы делали. Нет ни одной империи, которая в истории называлась империей, которая военным путем не получила эти территории под контроль. К сожалению, так. А вот мы, как малое и среднее государство, у нас такая конференция это проходит, Минская по безопасности. Нам надо инициировать, я уже говорю не первый раз, вот нашему МИДу надо, инициировать конвенцию для, от средних и малых государств, что любые территориальные приобретения, любые приобретения в вопросах экономики, например, станции, вынудили через какой-то канал свой или через какую-то транспортно-логистическую сеть прогонять грузы, товары и так далее. Если третья страна пользуется, принуждая военным путем, если насилует, то никогда эти последующим приобретения не будут признаваться международным сообществом, и должна будет эта страна, которая таким образом получила под контроль территорию, либо какие-то экономические преференции, выплатить контрибуцию. Давайте примем. Конечно, сейчас не будут исполнять. 3 года не будут исполнять, а на 10-м, когда таким образом сложится геополитическая ситуация, когда одна из таких вот точек турбулентности ослабнет, а все империи от Карфагена и до Римской распадались, имели проблемы в последующем. Ну, вернемся к этому. Потом мы, как малое и среднее государство, вообще заинтересованы в том, чтобы все вопросы в мире решались путем переговоров, диалога, мирным путем. Вот за это мы выступаем. И желаем всем мира.
1: Ну что ж, спасибо огромное. Несколько минут остается, Вадим, но не могу не коснуться темы, которая касается, конечно же, юбилейного 35-го Международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске. Вчера состоялся концерт торжественного закрытия. Вот ваши впечатления, ваши эмоции от, скажем так, от даты 35 лет, да?
0: Ну, мощно, мощно. А вот видите, уже Александру Горчу 35 подарили Васильков, да?
1: Так.
0: Да, и в музее нашем национальном, вот я там работал на субботнике, такое историческое здание, есть чем гордиться, вот будет этот экспонат. А начиналось с одного. Посмотрите, какие глаза. Как вот президент, когда я был в Александрии, говорил, что и из Украины, и из России, и из всех стран собираемся, а какой-то из фестивалей, я не помню, так, по-моему, не помню в каком году, собрал вообще все представители всех славянских стран. Посмотрите, вот на самом деле так называемая мягкая сила, так называемая политика здравого смысла, потому что и культура, и спорт — это большая политика. И как мы здесь работаем? Насколько не было ни одного нюанса, который он мог говорить о какой-то конфронтации через культуру, через искусство, взаимопонимание. Отличная речь президента и на русском языке, и на белорусском языке. И тот посыл, который от него исходил, посыл на взаимодействие, на развитие нашей национальной культуры, на развитие славянских культур, на то, чтобы мы оставались центром притяжения. Ну, гордость за этот фестиваль. Приятно было слушать президента. Опять же, радуюсь, что мы на своей земле здесь такую мирную повестку имеем. И, конечно, юбилей был очень достойным. Я уверен, что мы еще не один юбилей отметим.
1: Ну что ж, спасибо огромное. Время наше подошло к завершению. Напоминаю, что самые яркие цитаты сегодняшнего разговора можно будет прочесть в нашем сетевом издании sb.by на протяжении всего дня. И послушать в эфире Альфа-радио с 17 до 19.00. В гостях у нас сегодня был политолог Вадим Боровик. Спасибо огромное, Вадим, за емкий разговор.
0: Спасибо, друзья. Спасибо, Вадим.
1: Всем отличного дня, прекрасной рабочей недели. До встречи в буднях.
2: Ток-шоу «Будни» на Альфа-радио. При использовании материалов, прозвучавших в эфире Альфа-радио, ссылка обязательна. Альфа-радио. Слушай свое родное.

Александр Лукашенко в минувшую субботу заслушал доклад главы администрации президента Дмитрия Крутого. Главе государства доложено о графике мероприятий на предстоящие недели. Они будут посвящены уборочной кампании, реализации инвестпроектов с зарубежными партнерами, рассмотрению кадровых вопросов. Подведены итоги недавних рабочих поездок в регионы, обсуждено планирование дальнейшей работы Александра Лукашенко в областях. Президент на этой неделе планирует провести селекторное совещание о ходе уборочной кампании. Также планируется провести совещание о ходе реализации важнейших инвестпроектов с участием Беларуси за рубежом. Что касается рассмотрения кадровых вопросов, здесь основной упор будет сделан на местную вертикаль власти. Узбекистан прежде всего хочет реализовать в Беларуси инвестпроекты, привлекая свои кадры. Об этом заявил журналистам глава администрации президента Беларуси Дмитрий Крутой, комментируя тему приезда в страну трудовых мигрантов из Узбекистана. Специфика именно последних переговоров и договоренностей президентов в том, что лидеры наших стран говорили об инвестициях. Простая торговля у нас с Узбекистаном развивается неплохо. Мы реализовали у них в стране ряд очень хороших проектов, связанных с машиностроением, сферой переработки мясной продукции, легкой промышленностью. Узбеки увидели, что мы серьезные партнеры, и президент Узбекистана выступил со встречной инициативой. Население все-таки 39 миллионов человек, и продовольственная безопасность для них вопрос номер один. В Беларуси они хотели бы реализовать инвестиционные проекты, связанные в первую очередь с агропромышленной переработкой, и поставлять полученную продукцию в Узбекистан, сказал Дмитрий Крутой. В Беларуси скорректирована оплата труда работников бюджетных организаций сферы деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия. Это предусмотрено постановлением Минсельхозпрода от 7 июля текущего года номер 56, которое опубликовано на национальном правовом интернет-портале. Внесены изменения в постановление ведомства от 19 июня 2019 года номер 36. Стимулирующая выплата, надбавка за специфику ветеринарной деятельности – возросла со 155% до 200% оклада. Данная надбавка имеет адресную направленность и устанавливается для ветеринарных работников бюджетных организаций, независимо от их ведомственной подчиненности. Яркий, красивый, насыщенный гала-концерт торжественного закрытия 35-го международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске прошел на сцене летнего амфитеатра. Перед зрителями выступили звезды белорусской и российской эстрады. По традиции, каждый из членов жюри вышел на сцену и сделал настоящий подарок всем, кто ждал выступлений любимых артистов. В финале гала-концерта все его участники попрощались с фестивалем до следующего года. Красочным завершением чудесного вечера стал праздничный фейерверк. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 2 рубля 89 копеек, 3,70 за 100 российских рублей и 4 рубля 27 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Бресте плюс 15, в Гродно плюс 16, в Гомеле и Могилеве 17 выше 0, в Витебске и Минске 19 градусов тепла. Сегодня в Витебске и Могилеве ожидается плюс 22-24, в Гомеле плюс 25-27, в Гродно плюс 20-22, в Бресте и Минске от 21 до 23 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, возможно гроза, лишь в Бресте без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

Ты слушаешь Альфа-радио. Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Ты слушаешь, Альфа-радио. Заходи на сайт alfaradio.by. Слушай любимые композиции онлайн. Знакомься с ведущими. И первым узнавай о наших новых программах и акциях. Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Песни о политике, о жизни, о том, что происходит в мире. Политприпев от группы «Голосы с места». Слушайте на Альфа-радио в понедельник, среду и пятницу в 20:45.
0: Радио твоего дня.

только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Радіо. Радіо твоего дня. Альфа-радио всегда с тобой на связи. В любое время, в любой точке мира. Запоминай. 29-140-0202. Наш вайбер и телеграм. Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

Александр Лукашенко считает, что динамика реализации инвестиционных проектов за рубежом должна быть выше. Об этом заявил глава администрации президента Дмитрий Крутой в минувшую субботу по итогам доклада главе государства. По словам Дмитрия Крутого, на предстоящей неделе у президента запланировано совещание о реализации важнейших инвестиционных проектов Беларуси за рубежом. Необходимость проведения мероприятия продиктована в том числе недавней большой зарубежной командировкой Александра Лукашенко. Наш руководитель считает, что динамика этих инвестпроектов на сегодняшний день не совсем удовлетворительная. Сейчас очень хороший момент застолбиться на рынках этих стран, подчеркнул Дмитрий Крутой. Индонезия ввела 30-дневный безвизовый режим для граждан Беларуси. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел нашей страны. В исполнении договоренностей, достигнутых 2 июля этого года в Джакарте, президентом Беларуси Александром Лукашенко и президентом Индонезии Прабово Субианто, индонезийская сторона с июля 2026 года ввела 30-дневный безвизовый режим для въезда граждан Республики Беларусь, владельцев общегражданских паспортов, путешествующих с туристическими целями. Ранее беларусы были обязаны оформлять визу по прибытии, говорится в заявлении. Со своей стороны Беларусь последовательно проводит политику открытости, подчеркнули в МИД. Безвизовый порядок въезда для граждан Индонезии был установлен еще в 2017 году, и в настоящий момент они также могут находиться на территории Беларуси без виз до 30 дней. Объявлен конкурс на соискание премии СНГ 2027 года за достижения в области качества продукции и услуг. Об этом сообщили в пресс-службе Госстандарта. Претендентами на соискание премии могут быть организации, производящие продукцию и оказывающие услуги при условии выхода в финал на первом национальном этапе конкурса, подтверждения должного качества продукции и услуг в течение не менее 2 лет предшествующих проведению конкурса, а также осуществление экспорта продукции и услуг как минимум в 1 государство СНГ. Заявки и материалы для участия в конкурсе на соискание премии представляются организаторам до 20 октября. Курс активной реабилитации на республиканском спортивном слете проходят инвалиды-колясочники. Слет в Минском специализированном образовательно-реабилитационном центре продлится 12 дней. В нем участвуют 30 курсантов со всей страны, передвигающихся в инвалидных колясках. К завершению курса они получат навыки и опыт занятий различными видами спорта. Главная цель слета – предоставить участникам возможность стать физически и психологически независимыми от нарушений функций организма. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 2 рубля 89 копеек, 3,70 за 100 российских рублей и 4 рубля 27 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Бресте и Гродно плюс 16, в Гомеле и Могилеве плюс 18, в Витебске 19 выше 0, в Минске 20 градусов тепла. Сегодня в Витебске и Могилеве ожидается плюс 22-24, в Гомеле плюс 25-27, в Гродно плюс 20-22, в Бресте и Минске от 21 до 23 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, возможно гроза, лишь в Бресте без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

0: радио твоего дня.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Ты слушаешь Альфа-Радио.

Первая в истории церемония инаугурации президента Беларуси состоялась 20 июля 1994 года. Ровно 32 года назад Александр Лукашенко в качестве всенародно избранного главы государства принес присягу в овальном зале Дома правительства. После сложной борьбы с 5 другими кандидатами 10 июля 1994 года Александр Лукашенко был избран президентом Республики Беларусь, получив поддержку во втором туре 80,3% принявших участие в голосовании граждан. Первые годы президентства полностью были посвящены выполнению главного обещания, данного избирателям – отвести страну от пропасти. Во вступительной речи в связи с принятием присяги Александр Лукашенко отметил, что первый всенародно избранный глава белорусского государства должен постоянно ощущать свою связь с простыми людьми, чьим трудом держится белорусская земля. Пообещав тогда, более трех десятков лет назад, что эта связь никогда не нарушится, глава государства остается верен своим принципам по сей день. Дефицита топлива на АЗС «Беларуснефти» нет. Об этом заявили на предприятии, комментируя появившуюся в сети информацию о введении лимита на отпуск топлива в приграничных регионах. В частности, речь шла об АЗС в Витебской области, в 2 километрах от границы с Псковской областью, где якобы не отпускают более 20 литров топлива. На предприятии официально заявили, что под распространяемыми в интернет-пространстве сообщениями подобного рода нет оснований. Дефицита топлива на наших АЗС нет. Колледжи Беларуси начали прием документов у абитуриентов на уровень среднего специального образования. У выпускников 9 классов на бюджетные места документы примут по 3 августа, на платные по 10 августа. Выпускники 11 классов смогут подать документы на бюджет по 11 августа, на платную форму получения образования по 15 августа. Девятиклассникам, которые будут сдавать вступительные испытания, документы нужно принести по 23 июля, 11-классникам по 4 августа. Для выпускников 9 классов вступительные испытания пройдут с 24 по 29 июля, для выпускников 11 классов с 5 по 8 августа. В художественном музее Витебска открылась выставка «В поисках радости», в основу которой легли произведения народного художника СССР и Российской Федерации Зураба Церетели. Главной темой его многогранного творчества всегда выступала красота мироздания. В его живописи эта идея раскрывается через звучные, богатые по фактуре сочетанием краски, а в скульптуре через гармоничную музыкальность образов. Кроме художественных работ мастера, на выставке можно увидеть скульптуры, созданные Зурабом Церетели, а также произведения Марка Шагала, Пабло Пикассо и Амедео Модильяни. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 2 рубля 89 копеек, 3,70 за 100 российских рублей и 4 рубля 27 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Бресте плюс 17, в Гродно плюс 16, в Гомеле и Витебске плюс 19, в Могилеве плюс 18, в Минске 20 градусов тепла. Сегодня в Витебске и Могилеве ожидается плюс 22-24, в Гомеле плюс 25-27, в Гродно плюс 20-22, в Бресте и Минске от 21 до 23 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, возможно гроза, лишь в Бресте без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Жилищный кодекс. Актуальная редакция. Найти.
2: Законодательство Республики Беларусь ищите в системе «Эталон». Используйте достоверные источники правовой информации. Эталонлайн.бай. Мы знаем законы нашей страны.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Реклама.
1: Муж нервозный, возбудимый, иногда невыносимый. По ночам еще храпит, не спит. Нарушение сна, мне говорит. Такой нервный он.
2: Советую Ревалон. Ревалон при повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна у взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».

0: Новости медицины. 16+.
1: О том, почему некоторым белорусам в паспорт ставят штамп о группе крови, как перейти на растительный рацион и не падать в обморок, и можно ли защитить мозг от старения, сегодня в программе «Новости медицины» расскажу вам я, Яна Цидик. Здравствуйте. Министерство здравоохранения разъяснило, кому из белорусов будут проставлять группу крови в паспорт. Главное, штамп о группе крови по-прежнему ставится только по желанию гражданина. Никакой обязательности нет. Отметка вносится исключительно по запросу человека и носит информативный характер. При этом Минздрав подчеркивает, что штамп не будет проставляться в идентификационную карту, биометрические, дипломатические, служебные паспорта, а также другие документы, предназначенные для выезда из страны или въезда в нее. Постановление Минздрава также регламентирует, как учреждения здравоохранения должны вести журналы регистрации таких отметок и какую форму должен иметь штамп. В ведомстве напомнили, даже если отметка стоит в документе, при переливании крови группа пациентов все равно определяется перед каждой трансфузией. Это обязательное медицинское правило. Регулярные физические нагрузки могут защищать мозг от возрастных изменений, помогая ему эффективнее избавляться от накопившихся продуктов обмена. К такому выводу пришли ученые из Университета Виктории. Исследование посвящено лимфатической системе, своеобразной системе очистки мозга, которая наиболее активно работает во время глубокого сна. Именно она выводит продукты жизнедеятельности клеток, накопление которых связывают с развитием болезни Альцгеймера, деменции и других нейродегенеративных заболеваний. Авторы выяснили, что физическая активность улучшает сразу несколько процессов, от которых зависит работа этой системы. Упражнения помогают снижать артериальное давление и жесткость сосудов, уменьшают воспаление в мозге, улучшают работу нервных клеток и повышают качество глубокого сна, когда очищение мозга происходит наиболее эффективно. Все больше людей пересматривают свое питание, отказываясь от мяса, но резкий переход может привести к слабости, голоду и проблемам со здоровьем. Главная ошибка новичков – исключить мясо за один день. Организм теряет источник железа, витамина В12 и белка, что вызывает упадок сил, постоянное чувство голода и даже разрушение мышц. Чтобы избежать этого, специалисты рекомендуют действовать поэтапно. Сперва убирают переработанное мясо, то есть колбасы и сосиски, затем меняют свинину на птицу или рыбу. На третьем этапе исключают говядину и баранину, добавляя бобовое, фасоль, чечевицу и нут. Самый сложный шаг – это отказ от курицы, но если вы прошли все этапы, рацион стал полностью вегетарианским. При этом врачи советуют следить за уровнем ферритина, йода и микрофлорой. Добавляйте овощи постепенно, чтобы избежать вздутия, и не забывайте о консультации со специалистом. Яна Цидик, служба новостей, Альфа.

Радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Хочешь быть всегда в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации. Топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на videobel.by.
2: Алло, мам, а Гриша решил погладить рубашку, как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
3: Неправда. А Маша решила приготовить обед, как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
2: Не ври! Мам, ты где?
4: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

Беларусь заинтересована в укреплении практического измерения в сотрудничестве со странами, входящими в Лигу арабских государств. Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с председателем арабского парламента Мухаммедом Ахмедом Аль-Ямахи. В составе прибывшей в нашу страну делегации арабского парламента представители Объединенных Арабских Эмиратов, Египта, Ливии и Иордании. Глава государства отметил, что у него лично сложились давние добрые отношения с руководством многих стран, входящих в эту организацию, и в том числе тех, представители которых приехали с визитом в Беларусь. «У нас есть база и существенная основа укрепления наших отношений, мирный подход к решению любых вопросов и решение всех вопросов дипломатическим образом за столом переговоров», сказал Александр Лукашенко. Специальный приз президента Беларуси «Славянская надежда» участнице международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск» артистки из Азербайджана Нафиси Акиевой вручила заместитель премьер-министра, председатель оргкомитета по подготовке и проведению фестиваля «Славянский базар» в Витебске Наталья Питкевич. Вице-премьер отметила, что со сцены летнего амфитеатра за все дни было сказано много теплых слов. «Одно я не боюсь повторить», — добавила она. «Слова огромной благодарности нашему президенту за то, что 35 лет назад он этот фестиваль сохранил, возродил и поднял на такую планку, которую уже превзойти как минимум очень сложно». В Беларуси ускорился рост экономики. Об этом свидетельствуют данные еженедельного макрообзора Евразийского банка развития. В январе-июне 2026 года ВВП увеличился на 1.5%. Внутренний спрос оказывает поддержку экономической активности. Рост розничного товарооборота ускорился до 7.6% после 7.1% в январе-мае, отметили в Евразийском банке развития. Инвестиции в основной капитал увеличились на 4.1%. Восстановлению инвестиционной активности способствовало возвращение капитального строительства к положительной динамике, добавили аналитики. В МВД напомнили водителям и пешеходам о правилах безопасности на дороге во время грозы. По информации Белгидромета, сегодня на большей части территории страны ожидаются грозы, сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами 15-20 метров в секунду. В непогоду необходимо выбирать безопасную скорость, не совершать необдуманных маневров, исключить резкие движения рулем, разгоны и торможения. При ухудшении видимости включите ближний свет фар, выдерживайте безопасную дистанцию и боковой интервал. Во время дождя значительно снижается коэффициент сцепления колес с дорогой, что может привести к увеличению тормозного пути и потере управляемости. Во избежание возникновения аквапланирования проезжайте лужи на минимально возможной постоянной скорости, держа руль прямо, отметили в ведомстве. И о погоде. Сейчас в Бресте плюс 19, в Гродно плюс 17, в Гомеле плюс 20, в Витебске плюс 18, в Минске 21 градус тепла. Сегодня в Витебске и Могилеве ожидается плюс 22-24, в Гомеле плюс 25-27, в Гродно плюс 20-22, в Бресте и Минске от 21 до 23 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, возможно, гроза, лишь в Бресте без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Ток-шоу «Будни». Постскриптум. 16+.
1: Депутат Палаты представителей Национального собрания, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси Вадим Гигин заявил, что США находится в геополитическом тупике из-за конфликта с Ираном.
2: Соединенные Штаты и Израиль проиграли войну. Уже там я увидел дискуссии разные. Говорят, знаете, в военном плане, наверное, не проиграли. Вот в военном плане проиграли. Они не добились военными средствами тех целей, которые ставят. Более того, понесли болезненные удары по своим штабам, по многим стратегическим объектам. Оказались не готовы ко многим вызовам, в частности, к ударам беспилотниками, к линии москитного беспилотного флота, который использовал Иран, к ударам со стороны Хезболлах по Израиле. Мы видели эти кадры, как беспилотники Хезболлах атакуют на оптоволокне, в частности, танки. То есть, когда израильская армия, вот, которую всегда привыкли представлять как такую супермодерновую, одну из лучших армий мира, танки просто стоят в рядок, как уже никто на фронте не ставит. И их один за другим бабахают эти беспилотники. Или когда беспилотники атакуют железный купол. Это военное поражение. Израиль и Соединенных Штатов. Да, первый удар был сильно, так извините меня. И гитлеровцы в 41-м году такой первый удар нанесли по Красной Армии. Помню, что происходило 85 лет назад. И что? И проиграли войну. Вот они проиграли в итоге эту войну. Трамп представит, что это все супер-пупер-трупер, там победа какая-то. Грандиозная, очередная, там, 10-я, 12-я, непонятно какая. А общество и мировое сообщество не восприняли это как победу. А зафиксировалось мнение, в том числе среди американцев, что это поражение. И Трампу это не нравится. Трамп понял, что представить, вот, дескать, смотрите, все, бензин больше не будет дорожать, это вот все успех, мы снова достигли цели, не получается, не воспринимается. Стали слабевать его позиции внутри республиканской партии. Раскол в МАГА пошел. Поэтому он решил, и он, и его окружение, думаю, тот же Марко Рубио, решили дипломатическими средствами отыграть это все. Ну и плюс, смотрите, эта сделка, которая воспринимается как проявление слабости США, она ведь рушит карьеру Джей Ди Венса. Потому что Трамп сначала так пошутил, а я смотрю, что так оно и есть. Они говорят, это все Венс. Венс, который к началу этой войны вообще отношения никакого не имел. Они на него вешают всех собак. Понимаете, какая там ситуация в Белом доме, вокруг Белого дома? И они решили сейчас дипломатическими методами отмотать, добиться от Ирана того, чего они не смогли добиться военными методами. Иран говорит, нет, ребят, подождите, мы так не договаривались. Давайте выполнять то, о чем мы говорили. Американцы, как всегда, юлят. Дескать, это мы подписывали, это не подписывали, тут мы сказали, так не сказали, а об этом мы не говорили. Иран говорит, вот и все. Вы не хотите, пожалуйста, мы готовы идти по пути эскалации, наносить удары, если вы не готовы. И американцы находятся в таком геополитическом тупике. Большая война им не нужна, невыгодна, они ее не хотят по ряду причин. Опять-таки, по дорожанию той же нефти, нефтепродуктов. Идти на замирение с Ираном – это терять свое лицо, открыто признавать поражение. Признавать поражение им не хочется. И они хотят какую-то хотя бы паузу, там 60 дней, еще что-то, как-то, куда-то перенести, чтобы вот это поражение где-то было признано, потом заочно, знаете, вот неприятную новость разбить на кусочки. Вот они примерно сейчас этим занимаются. А Иран, чувствуя уязвимость США здесь, он гнет свою линию. Правильно делает, потому что он добивается тех результатов, которые он хочет, соблюдая свои национальные интересы.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

0: Ток-шоу «Будні». Поскриптум. 16+.
1: Децентрализация ЕС. Депутат Палаты представителей Национального собрания, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси Вадим Гигин предположил, к чему может привести милитаризация Европы.
2: Нет никакой единой Европы. Пока это еще все скрывается. Есть фрагментация Европы. Тоже мы об этом говорили. Есть гиперагрессивные, причем это абсолютно противоречит их национальным интересам, ну, они видят их так. Это Польша, Прибалтика, которая... Германия. Германия, кстати, ждет очень плохое будущее, которая делает ставку на милитаризацию. Германия вообще... Ну, на самом деле, перед немецким обществом стоят очень серьезные вызовы сейчас. Потому что, смотрите, вот сейчас... Катастрофа немецкой автомобильной промышленности.
3: Да.
2: В два раза сокращает модельный ряд Volkswagen. Сокращение производства до 100 тысяч мест рабочих. А это же после попыток нескольких провести оздоровление. Полный проигрыш китайскому автопрому, а это локомотив германской экономики. Локомотив, на котором завязаны очень многие другие отрасли. И им не до милитаризации. Попытка, то, что они говорят, спасти вот эту автомобильную промышленность военными заказами. Какими? Танки что-нибудь или что? А это соответствует нынешним потребностям войны. Поэтому это дает пример отрицательно другим странам. И здравомыслящие политики, они говорят, нет, мы не пойдем по этому пути. И держат удар. Посмотрите, как испанцы держатся. Трамп проклятие шлет, говорит, эти Испания плохая, надо с ней разорвать отношения. А Испания говорит, нет, мы не будем повышать. Понимаете, а потому что интересы самые разные. И попытка искусственно собрать их, согнать в какое-то стойло, которое предпринимают там Макрон, Мерц, некоторые другие. Слушайте, Стармер предпринимал, хотя Великобритания не член Европейского Союза. Ничего не имеет общего с этим. Поэтому я думаю, результатом этой милитаризации будет, если не развал, ну, я бы не говорил о развале Европейского Союза, будет очень серьезная реформа, возможно, децентрализация Европейского Союза.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

0: Альфа-радио.
1: Альфа-радио.
0: Только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Ток-шоу «Будни». Поскриптум. 16+.
1: Депутат Палаты представителей Национального собрания, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси Вадим Гигин о Славянском базаре. Витебск собирает друзей.

0: творчества, которое царит в Витебске. Действительно, я на сцене летнего амфитеатра, я был на открытии. Потрясающий праздник, такой заряд на самом деле. И по всему городу, ну, это настоящий такой карнавал наш, славянский, белорусский. Хоровод друзей, вот как написали на страницах СБ «Беларусь сегодня». Самых разных национальностей, не протолкнуться на улицах, ну, при этом спокойно можно зайти и в кафешки, и на выставки. Я вот встретил, например, председателя Белорусского союза журналистов Андрея Кривошеева, mm-hmm. который с женой спешил на выставку вот картины Марка Шагала, mm-hmm. например. Самая интересная встреча, общение, это то, зачем мы едем в Витебск, чем туда едут люди со всех концов света, об этом говорили, многие прямо со сцены делились своими воспоминаниями, впечатлениями, надеждами, планами, и очень радуют, что было очень много молодежи на сцене. Я думаю, что и президент, вот обращаясь, посылы направлял всем, конечно mm-hmm. же, и гражданам Беларуси, нашим гостям, но и к молодежи было очень много обращений. Ребята, которые знают наши песни, которые поют свои новые песни, ребята из Китая, которые пели вместе с нашими исполнителями. Это вот потрясающе, знаете, тоже вот публику было видно, так вдохновляло. Вот это все вместе и посыл, настрой на мир, прямо когда детьми с несколькими там детскими хорами спел Громов, наш народный артист, замечательный «Солнечный круг», эту mm-hmm. песню, одна из самых таких ярких песен 20 века, я думаю, песня на все времена, посвященная борьбе за мир, наша советская песня, она встретила всеобщую поддержку, ну и, безусловно, вот эта преемственность поколения, Александр Зацепин, народный артист России, герой труда, получивший приз из рук президента, 100 лет, 101 год идет да, человеку, он играет, у него светлый ум, понимаете, вот это вот все буквально иллюстрация, что у нас и людям уже в таком сталом веке везде почет и дорога для молодых. Вот это вот ощущение было, знаете, такого, ну, если угодно, братания и единства людей разных народов, разных поколений, оно в Витебске ощущается, я вот до сих пор этим живу. Там очень много было посвящено истории фестиваля и вывели на экран, по-моему, выступление президента в 95-м году. Когда он взял под патронаж свой президент и правительство проведение Славянского базара. Ведь это очень важный переломный момент. Mm-hmm. Тогда, в 90-е годы, когда казалось, что вот все рушится. Ну, Славянский базар нужен, не нужен. Да не про то, что такое, давайте вспомним 95-й год. Это что вообще? Почти разруха, хаос, падение ВВП, безработица, забастовки шахтеров, забастовки Минского метрополитена, какая-то безумная борьба там этих БНФовцев, интриги вокруг Беларуси. Ну, казалось, куда там? Какой Славянский базар? А президент делает ставку на культуру. Президент понимает, что культура – это символ, это основа государственности. И вы знаете, вот мы открывали в Витебской областной библиотеке в рамках Славянского базара выставку, посвященную 20-летию нового здания библиотеки. И вот очень правильно сами люди проводят параллели. Как вот вот в строй здания Национальной библиотеки в 2006 году, это прям знаковое событие, и даже в Витебске подходили, вспоминали, вот посмотрели фильм ОНТ и говорили об этом люди. Это событие знаковое. А еще более чем за 10 лет до того Славянский базар. Понимаете, вот такие вот точки важные, очень важные точки, этапы нашей государственности. Патронаж президента над Славянским базаром и расцвет этого конкурса, ну, фестиваль, там даже дело не только в конкурсе, такое золотые годы Славянского базара. Mm-hmm. Вот строй библиотеки, спортивных объектов. Вот это же все этапы нашей суверенной истории. Этапы того, что мы, белорусы, доказывали, мы можем, мы способны, мы достойны. Посмотрите, какую страну на самом деле построили, что все приезжают и восхищаются. Это действительно так, и не только из России, из разных стран, но из России в том числе. И посыл президента людям, доброй воли, я бы сказал, что, ребята, посмотрите, вот Беларусь, это же не просто наше достояние, это образец того, как, сохраняя мир, как прислушиваясь к людям, как давая свободу творчеству, чтобы там про нашу страну не говорили. Да, Беларусь – это свободная страна. Вот выйдите на улицы Витебска, Минска, посмотрите, Беларусь – это реально свободная страна. Страна свободы, страна демократии. Потому что мы выбираем нашего президента, мы отстаиваем свой выбор, мы формируем Всебелорусское народное собрание, формируем наши органы власти сами, для себя, как мы этого хотим. Вот это в основе. И все это дает такие плоды, как Славянский базар, как наши достижения. Благодаря миру. Это послание. Вот наша чистая, аккуратная, спокойная, мирная, безопасная Беларусь, еще раз говорю, это послание всему миру. Ну, делайте, ребята, вот так же. Не надо копировать. Пусть каждый живет своим умом. Мы не те, кто навязывает свою модель. Я могу личное впечатление, кого я видел на улицах, на сцене, на улицах русских, украинцев. Вот очень важно. Звучала украинская речь. Понимаете, вот когда... Вот, тоже очень важный момент. Они там пытаются изничтожить все, что связано с нашей общей историей. Булгакова, памятники героям Великой Отечественной войны. Ну, все. Перелицевать православие, из православия сделать какое-то вообще антихристианство. Господи упаси, что там творится, да? Вот они так себя ведут. А мы... сохраняем. Одна из ведущих, да, украинка, украинская речь звучит. Люди выступает Таисия Повали, которая, да, в 93-м году когда-то победила на этом конкурсе, да. В Москве, вот я бываю часто, мне и нравится гулять и по набережной Тараса Шевченко, по улицам, связанным с Украиной. Там есть Киевский вокзал. Все это сохраняется. Станция метро Киевская. Никто ничего не переименовывает. Так же, как в Минске улицу Леси Украинкой. Никому в голову не приходит переименовывать. Бульвар Тараса Шевченко. Памятник Тараса Шевченко. Все это есть у нас. Понимаете, это тоже пример. И приезжают люди, я видел, из Латвии, из Литвы, явно из африканских стран, не подходил, не спрашивал, с каких именно. Из Казахстана, послушайте, из Узбекистана, из Кыргызстана, из Южного Кавказа. Ну, самые арабы, я встретил не послов, не только послов. Уже послы рекомендуют гражданам своих стран приезжать на наш славянский базар. Я думаю, там надо серьезно расширять и гостиничную сеть. Такие были, кстати говоря, пожелания от гостей, я вот слышал. Поэтому, да, Витебск собирает друзей.
1: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.
2: Программа «Рецепт здоровья». Меня зовут Дмитрий Шевцов. Самое важное, самое ценное в жизни каждого человека – это здоровье. О нем мы поговорим. Отвечу на ваши вопросы и помогу советам. Все для того, чтобы вы не болели. Встречаемся в эфире «Альфа-радио» каждую субботу в 11:30 и в воскресенье в 6 часов вечера. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких.
1: Политика, экономика, социальная сфера, главные сюжеты уходящего дня, а также историю их развития, слушайте с понедельника по четверг в 18:00 и в пятницу в 17:00 в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Повтор программы по будням в 22:00.
3: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Беларусь заинтересована в укреплении практического измерения в сотрудничестве со странами, входящими в Лигу арабских государств. Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с председателем арабского парламента. Глава государства обратил внимание, что у него лично сложились давние добрые отношения с руководством многих стран, входящих в эту организацию, и в том числе тех представителей, которых приехали с визитом в Беларусь.
1: У нас есть существенная основа укрепления наших отношений и база наших отношений – это мирный подход к решению любых вопросов и решение всех вопросов дипломатическим образом за столом переговоров, если таковые вопросы возникают. Ну, не обходилось и без критики, вы, наверное, это все читали. Я сторонник того, чтобы арабские государства были более близки друг к другу, чтобы они, занимая консолидированную позицию по глобальным и существенным вопросам в мире, были едины в отстаивании той или иной точки зрения. Такая критика из моих уст звучала, особенно после того, как израильская армия разбомбила Газу.
0: Продолжение темы. Председатель арабского парламента поблагодарил Александра Лукашенко за встречу и заверил, что организация и далее будет стремиться к укреплению и развитию сотрудничества с Беларусью. Он также поблагодарил белорусскую сторону за поддержку арабских инициатив, в том числе в урегулировании палестино-израильского конфликта. Нынешний визит в Беларусь является первым для арабского парламента в программе переговоры с руководством Палаты представителей и Совета Республики. В Беларуси ускорился рост экономики. Об этом свидетельствуют данные еженедельного макрообзора Евразийского банка развития. Эксперты отметили, что в январе-июне ВВП увеличился на 1.5%. Внутренний спрос оказывает поддержку экономической активности. Рост розничного товарооборота ускорился до 7.6% после 7.1% в январе-мае. Инвестиции в основной капитал увеличились на 4.1%. Об опасностях во времени погоды напомнили в МЧС. Сегодня на большей части территории страны ожидаются грозы, возможны сильные ливни и шквалистое усиление ветра. В числе факторов опасности – повреждения линий связи и электропередачи, отключение электроэнергии, возникновение природных пожаров, гибель на воде при купании. Также возможно значительное снижение видимости и затруднение движения транспорта вплоть до его полной остановки, увеличение количества ДТП и подтопления. И о погоде. Сейчас в Бресте +21, в Гродно и Витебске +20, в Гомеле +24, в Минске 23 тепла. Завтра днем в Витебске ожидается +21-23, в Могилеве +22-24, в Гомеле +23-25, в Гродно +16-18, в Бресте +17-19, в Минске 18-20 тепла. По большей части территории страны временами дождь, возможно, гроза, лишь в Гомеле без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.

Ты слушаешь Альфа-радио. Для приятного отдыха. Только хиты. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Ток-шоу «Будни». Постскриптум. 16+.
1: Депутат Палаты представителей Национального собрания, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси Вадим Гигин разъяснил, что сигнализирует о востребованности белорусского высшего образования.
2: Большой ажиотаж на самые разные специальности. И многие специальности уже в первые дни, некоторые там в первые часы практически выполнили план. Это тоже о многом говорит. О востребованности нашего высшего образования. Это очень важно. О востребованности как у белорусов, я все-таки в первую очередь вот именно у белорусов, а там экспорт услуг, то, что к нам приезжает из-за рубежа, это все хорошо, но это на втором месте. Хотя вот мы были в Витебской областной библиотеке, у них одни из самых активных читателей, это как раз иностранные студенты, которые учатся, ну, кстати, витебские вузы очень популярны за рубежом, витебский медицинский очень популярен, витебский, машеровский, там очень много учатся иностранных студентов, и они приходят в библиотеку, меня тоже радует. Молодежь доверяет и верит в наше высшее образование. Оно действительно очень качественно. Поверьте мне, как многолетнему работнику высшей школы, это так. И это та молодежь, которая дальше строит Беларусь. Я вижу, как вот, общаясь с коллегами, все-таки столько лет отработав, сохраняются все эти контакты, дружба сохраняется. Я вижу, как меняется наше высшее образование, как туда внедряются новые технологии, как они думают о тех вызовах, которые стоят перед высшим образованием. Ну, в частности, в написании, вот мы обсуждали буквально студенческих работ, в условиях эпохи искусственного интеллекта, как с этим быть. И самое главное, вот я уже вижу, компания завершается постепенно, мы обеспечиваем справедливость.
1: Да,
2: вот здесь важна справедливость. При приеме. Не так, как я когда-то, я помню, когда я-то поступал сам, мне в этом плане никто не помогал, и еле, кстати, потому что поступил. Я когда узнал, что там творилось в середине 90-х годов, какие были коррупционные схемы, я обычный паренек такой, простых родителей поступал, и еще раз говорю, я как узнал, что творилось тогда 90-е годы, это честь и хвала тем людям, которые разработали вот эту систему, она немножко видоизменилась, ну, посмотрим, как итоги этого года, надо будет еще их подвести, она все изменилось в этом году. Но в целом вот эта система ЦТ, как бы ее ни критиковали, как бы там ни обвиняли в какой-то, знаете, такое, может быть, отсутствие творческого подхода, но она устранила главное, она устранила коррупционный подход. И я вам скажу, что она дает свои положительные результаты. Меня могут критиковать, но я это говорю с учетом своего опыта и преподавания доцента, и деканства. Все-таки могу об этом судить.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио. Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Реклама.
1: Важны спокойствие и нервы. Сон ненарушенный и ежедневный. Знакомьтесь, помогает он. Ревалон, Ревалон, Ревалон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна Ревалон. Для взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама. Альфа-радио. Мелодии наши.

0: новости технологий. 16+.
1: Привет! Новый iPad mini получит OLED-дисплей и еще три важных улучшения. Разработчики придумали часы, которые вибрируют на неправду во время беседы. И в Японии появились человеческие холодильники, которые охлаждают тело за 10 минут. Об этом в программе «Новости технологий» расскажу вам я, Виктория Клементенок. Новый iPad mini получит OLED-дисплей и еще три важных улучшения. Сейчас такая матрица стоит только у iPad Pro. Переход на OLED даст более насыщенные цвета, глубокий черный и высокий контраст. Также новинка получит виброакустическую систему и улучшенную защиту от воды. Кроме того, планшет может работать на чипе A19 Pro или A20. Текущий iPad mini, вышедший в октябре 2024 года, оснащен A17 Pro. Что касается Air и базовой модели, то они обновятся до OLED только в 2027. Исследователи разработали умные часы, которые проверяют факты прямо во время разговора. Если они слышат сомнительное утверждение, то начинают вибрировать, а на экране появляется короткое сообщение. В часах есть микрофоны, и в связке со смартфоном на Android они записывают речь пользователя в реальном времени. Искусственный интеллект распознает текст, оценивает контекст и решает, что проверить, а затем ищет подтверждение в интернете. Все это занимает считанные секунды и не прерывает беседу. Если найденные данные противоречат словам и тема важна, то часы немедленно подают сигнал. Источники и ссылки можно просматривать в приложении. Отмечу, в тестах система проверила 125 утверждений и оказалась права в 77% случаев. В целом системе нужно около 3 секунд после паузы, чтобы вынести окончательное решение. Но все же разработчики признают, что в реальной жизни все сложнее. Надо учитывать возможный шум, разные особенности речи и другие нюансы. Поэтому они планируют испытания вне лаборатории, чтобы проверить надежность системы. Одна из японских компаний, которая выпускает холодильное оборудование, представила необычное устройство для борьбы с жарой – персональную охлаждающую кабину. Ее уже называют человеческим холодильником. Внешне новинка напоминает большой японский вендинговый автомат, который и послужил источником вдохновения для разработчиков. Внутри кабины постоянно поддерживается температура около 15 градусов по Цельсию. Пользователь садится на встроенное сиденье, после чего система направляет охлаждающую примерно до 5 градусов воздух в области головы, шеи, плечи и спины. Ощутить эффект можно уже примерно через 5 минут, а 10-минутное пребывание помогает быстро снизить температуру тела. Кабина получила 3 режима охлаждения и силы воздушного потока. Автоматически отключается через 20 минут. Устройство рассчитано прежде всего на людей, которые работают в жарких условиях, на стройках, заводах и открытых площадках для мероприятий. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.
0: Альфа-Радио. Трошечки белорусского.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Уловите, друзья, этот важный момент. Наш дом — это планета, страна, континент. А враг всего мира — полиэтилен. Землю нашу захватывает в плен. Поэтому на правильный становись ты путь. Многоразовый стакан бери, пластик забудь. Сортируй отходы, увы.

0: Альфа-радио всегда с тобой на связи. В любое время, в любой точке мира. Запоминай. 29-140-0202. Наш Вайбер и Телеграм. Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Песни о политике, о жизни, о том, что происходит в мире. Политприпев от группы «Голосы с места». Слушайте на Альфа-радио в понедельник, среду и пятницу в 20:45.
0: Альфа-радио. Альфа-радио. Радио твоего дня. I just wanna give you my...

0: Существенной базой отношений Беларуси и арабских государств является мирный подход к решению любых вопросов. Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня в ходе встречи с председателем арабского парламента. Приветствуя членов делегации, глава государства отметила, что для Беларуси важно, чтобы отношения со всеми странами арабского мира имели такой же уровень, как с ОАЭ, Египтом, Ливией, Иорданией и другими государствами.
1: Ну, скажу откровенно, не всегда у нас получается выстроить такие дружеские отношения, как со странами, которые вы представляете сегодня. И вы знаете, парламентское измерение, народная демократия, вершиной которого является это парламентское измерение, играет в этом процессе большую роль. Я имею в виду выстраивание тесных дружеских отношений, которые были основаны на экономике, на экономической базе. Поэтому я с большим удовольствием встречаюсь с вами, поддерживаю те документы, меморандум, насколько мне известно, который вы хотите подписать с нашим парламентом. Мы будем всячески привержены этим инициативам двух парламентов. И в любой момент, при вашем желании, мы готовы встречаться с вами, обсуждать злободневные вопросы наших отношений и хотели бы, чтобы они имели именно практическое измерение.
0: В продолжении темы в ходе встречи с председателем арабского парламента Александр Лукашенко заявил, что Беларусь может быть интересна странам, входящим в Лигу арабских государств по многим направлениям. Президент призывает страны, входящие в организацию, ориентироваться не только на богатых глобальных игроков, но и на государства, сопоставимые с Беларусью. Правильность такого подхода подтвердил и иранский конфликт, считает белорусский лидер.
1: Вы знаете, что Беларусь – это мощная машиностроительная страна, несмотря на свои размеры, с развитым сельским хозяйством, медициной, образованием, фармакологическим производством и другими направлениями. Но если нужно глубже вам погрузиться в возможности Беларуси, мы с удовольствием вам покажем и расскажем. Но то, что вам надо ориентироваться не только на крупные, глобальные, богатые страны мира, а она и равна великие страны, такие как Беларусь, это показал и иранский конфликт. Поэтому из всего надо делать соответствующие выводы, признавать ошибки, если они были допущены, и впредь это делать так, чтобы их было меньше. Поэтому мы вам предлагаем сотрудничество, которое бы диверсифицировали на ваши нынешние отношения в нужном направлении для Беларуси, прежде всего.
0: Ввод новой школы в Соколе запланирован на весну следующего года. Специалисты завершили формирование контуров учебных и административного блоков. Объект рассчитан на 792 места. Здесь разместятся также бассейны и спортивная зона. Первым на открытой площадке появится стадион с круговой беговой дорожкой. Футбольное поле получит натуральный газон, а у площадок для занятий гимнастикой, баскетболом, волейболом и прыжками в длину предусмотрено современное полимерное покрытие с резиновой крошкой. Много душевного вайба, различных активностей для взрослых и детей, национальная кухня, а также масштабная концертная программа ждет гостей и участников музыкального фестиваля «Большая Барт-рыбалка». Он пройдет с 24 по 26 июля на живописном берегу Чигиринского водохранилища в Быховском районе. Кроме сольных концертов гостей, в программе запланированы яркие тематические музыкальные проекты. Более подробно с программой и информацией о фестивале можно ознакомиться на официальном сайте bartrybalka.by. Информационные партнеры фестиваля – издательский дом «Беларусь сегодня», сетевое издание «СББай» и «Альфа-радио». И о погоде. Сейчас в Бресте плюс 22, в Гродно плюс 20, в Витебске плюс 19, в Гомеле плюс 24, в Минске 21 тепла. Завтра днем в Витебске ожидается плюс 21-23, в Могилеве плюс 22-24, в Гомеле плюс 23-25, в Гродно плюс 16-18, в Бресте плюс 17-19, в Минске 18-20 тепла. По большей части территории страны временами дождь, возможно гроза, лишь в Гомеле без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей «Альфа-радио».

0: Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Трудовой кодекс. Актуальная редакция. Найти.
2: Актуальное законодательство Республики Беларусь ищите на etalonline.by. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
3: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление. Строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.

0: Новости медицины 16+.
1: О том, почему некоторым белорусам в паспорт ставят штамп о группе крови, как перейти на растительный рацион и не падать в обморок, и можно ли защитить мозг от старения, сегодня в программе «Новости медицины» расскажу вам я, Яна Цидик. Здравствуйте. Министерство здравоохранения разъяснило, кому из белорусов будут проставлять группу крови в паспорт. Главное, штамп о группе крови по-прежнему ставится только по желанию гражданина. Никакой обязательности нет. Отметка вносится исключительно по запросу человека и носит информативный характер. При этом Минздрав подчеркивает, что штамп не будет проставляться в идентификационную карту, биометрические, дипломатические, служебные паспорта, а также другие документы, предназначенные для выезда из страны или въезда в нее. Постановление Минздрава также регламентирует, как учреждения здравоохранения должны вести журналы регистрации таких отметок и какую форму должен иметь штамп. В ведомстве напомнили, даже если отметка стоит в документе, при переливании крови группа пациентов все равно определяется перед каждой трансфузией. Это обязательное медицинское правило. Регулярные физические нагрузки могут защищать мозг от возрастных изменений, помогая ему эффективнее избавляться от накопившихся продуктов обмена. К такому выводу пришли ученые из Университета Виктории. Исследование посвящено лимфатической системе, своеобразной системе очистки мозга, которая наиболее активно работает во время глубокого сна. Именно она выводит продукты жизнедеятельности клеток, накопление которых связывают с развитием болезни Альцгеймера, деменции и других нейродегенеративных заболеваний. Авторы выяснили, что физическая активность улучшает сразу несколько процессов, от которых зависит работа этой системы. Упражнения помогают снижать артериальное давление и жесткость сосудов, уменьшают воспаление в мозге, улучшают работу нервных клеток и повышают качество глубокого сна, когда очищение мозга происходит наиболее эффективно. Все больше людей пересматривают свое питание, отказываясь от мяса, но резкий переход может привести к слабости, голоду и проблемам со здоровьем. Главная ошибка новичков – исключить мясо за один день. Организм теряет источник железа, витамина В12 и белка, что вызывает упадок сил, постоянное чувство голода и даже разрушение мышц. Чтобы избежать этого, специалисты рекомендуют действовать поэтапно. Сперва убирают переработанное мясо, то есть колбасы и сосиски, затем меняют свинину на птицу или рыбу. На третьем этапе исключают говядину и баранину, добавляя бобовое, фасоль, чечевицу и нут. Самый сложный шаг – это отказ от курицы, но если вы прошли все этапы, рацион стал полностью вегетарианским. При этом врачи советуют следить за уровнем ферритина, йода и микрофлорой. Добавляйте овощи постепенно, чтобы избежать вздутия, и не забывайте о консультации со специалистом. Яна Цидик, служба новостей.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Альфа-хит-парад. Слушай в пятницу в 18 и в субботу в 13.00. Голосуй за хиты на сайте alfaradio.by.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно...

0: Беларусь заинтересована в укреплении практического измерения в сотрудничестве со странами, входящими в Лигу арабских государств. Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с председателем арабского парламента. Глава государства выразил уверенность, что арабским странам развитие сотрудничества с Беларусью может быть интересно во многих сферах. В свою очередь Мухаммед Ахмед Аль-Ямахи заверил, что арабский парламент и далее будет стремиться к укреплению и развитию сотрудничества с Беларусью. Он также поблагодарил белорусскую сторону за поддержку арабских инициатив.
1: Мы следим за активным развитием отношений Республики Беларусь с арабскими странами, и мы надеемся, что межпарламентское сотрудничество также и далее будет соответствовать этому высокому уровню и будет поддерживать эти отношения. Господин президент, мы благодарны за вашу благородную позицию по вопросам поддержки арабских инициатив, особенно поддержку палестинской проблемы, защиты прав палестинского народа, прекращение незаконных нападений на палестинский народ и особенно с учетом активной позиции Республики Беларусь в региональных организациях, таких как ШОС и ЕАЭС. И мы надеемся, что позиция Республики Беларусь в этом вопросе будет еще более выражена, и чтобы мы могли в итоге прийти к созданию независимого государства со столицей в Восточном Иерусалиме.
0: Продолжение темы. Меморандум о взаимопонимании подписан между Национальным собранием Беларуси и арабским парламентом. Стороны подчеркнули, что документ станет ключевым шагом во расширении межпарламентских контактов. Налаженные связи приобретут более системную основу, наполнятся новым содержанием, отвечающим духу времени и требованиям сегодняшнего дня. Кроме того, подтвержден курс на расширение экономических торговых связей со странами Африки, Азии и Ближнего Востока. Конкретные предложения в сфере экономики будут подготовлены совместно. Инициатива поддержана президентом Беларуси. Индонезия вернула безвизовый режим для белорусов. Новые правила заработали с июля. До этого гражданам нашей страны приходилось оформлять электронную визу или получать ее в аэропорту по прибытии. Напомню, в начале июля во время официального визита Александра Лукашенко в Индонезию стороны заключили контракты на десятки миллионов долларов. Договорились запустить прямой авиарейс и восстановить безвиз для белорусов. В МВД напомнили водителям и пешеходам о правилах безопасности на дороге во время грозы. В непогоду необходимо выбирать безопасную скорость, не совершать необдуманных маневров, исключить резкие движения рулем, разгоны и торможения. При ухудшении видимости нужно включить ближний свет фар, выдерживать безопасную дистанцию и боковой интервал. Пешеходам следует начинать переход дороги, лишь убедившись, что водители их заметили и пропускают. Лучше отказаться от велосипедов и средств персональной мобильности. В темное время суток нужно обозначить себя световозвращающими элементами.

Официальные курсы Нацбанка по итогам сегодняшних биржевых торгов. Доллар США 2 рубля 89 копеек, 3,69 за 100 российских рублей и 4 рубля 28 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Витебске плюс 19, в Гомеле плюс 24, в Минске, Гродно и Бресте 21 тепла. Завтра днем в Витебске ожидается плюс 21-23, в Могилеве плюс 22-24, в Гомеле плюс 23-25, в Гродно плюс 16-18, в Бресте плюс 17-19, в Минске 18-20 тепла. По большей части территории страны временами дождь, возможно, гроза. Лишь в Гомеле без существенных осадков. Таковы данные Белгидромет. Это Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.

0: технологий. 16+.
1: Привет! Новый iPad mini получит OLED-дисплей и еще три важных улучшения. Разработчики придумали часы, которые вибрируют на неправду во время беседы. И в Японии появились человеческие холодильники, которые охлаждают тело за 10 минут. Об этом в программе «Новости технологий» расскажу вам я, Виктория Клементенок. Новый iPad mini получит OLED-дисплей и еще три важных улучшения. Сейчас такая матрица стоит только у iPad Pro. Переход на OLED даст более насыщенные цвета, глубокий черный и высокий контраст. Также новинка получит виброакустическую систему и улучшенную защиту от воды. Кроме того, планшет может работать на чипе A19 Pro или A20. Текущий iPad mini, вышедший в октябре 2024 года, оснащен A17 Pro. Что касается Air и базовой модели, то они обновятся до OLED только в 2027. Исследователи разработали умные часы, которые проверяют факты прямо во время разговора. Если они слышат сомнительное утверждение, то начинают вибрировать, а на экране появляется короткое сообщение. В часах есть микрофоны, и в связке со смартфоном на Android они записывают речь пользователя в реальном времени. Искусственный интеллект распознает текст, оценивает контекст и решает, что проверить, а затем ищет подтверждение в интернете. Все это занимает считанные секунды и не прерывает беседу. Если найденные данные противоречат словам и тема важна, то часы немедленно подают сигнал. Источники и ссылки можно просматривать в приложении. Отмечу, в тестах система проверила 125 утверждений и оказалась права в 77% случаев. В целом системе нужно около 3 секунд после паузы, чтобы вынести окончательное решение. Но все же разработчики признают, что в реальной жизни все сложнее. Надо учитывать возможный шум, разные особенности речи и другие нюансы. Поэтому они планируют испытания вне лаборатории, чтобы проверить надежность системы. Одна из японских компаний, которая выпускает холодильное оборудование, представила необычное устройство для борьбы с жарой – персональную охлаждающую кабину. Ее уже называют человеческим холодильником. Внешне новинка напоминает большой японский вендинговый автомат, который и послужил источником вдохновения для разработчиков. Внутри кабины постоянно поддерживается температура около 15 градусов по Цельсию. Пользователь садится на встроенное сиденье, после чего система направляет охлаждение примерно до 5 градусов воздух в области головы, шеи, плеч и спины. Ощутить эффект можно уже примерно через 5 минут, а 10-минутное пребывание помогает быстро снизить температуру тела. Кабина получила 3 режима охлаждения и силы воздушного потока. Автоматически отключается через 20 минут. Устройство рассчитано прежде всего на людей, которые работают в жарких условиях, на стройках, заводах и открытых площадках для мероприятий. Виктория Клементенок, служба новостей «Альфа-Радио».

Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Автомобильные новости. 16+.
1: Привет! В Беларуси к 2028 году появится еще 700 быстрых зарядок для электромобилей. В Брестской области заработали зоны автоматического контроля нарушений правил дорожного движения. И с сегодняшнего дня водители вновь смогут проверять информацию о нарушениях правил пользования платными парковками онлайн. Об этом в программе «Автомобильные новости» расскажу вам я, Виктория Клементенок. Электромобилей в стране становится все больше. К 2028 году в Беларуси планируют установить 732 быстрые зарядные станции, из них 355 появятся в столице. В Минске зарядки разместят на 59 парковочных площадках. На большинстве из них установят по 6 постов мощностью 175 кВт каждый. Среди известных адресов улицы Притыцкого, Тимирязева, Кальварийская и проспект Дзержинского. В областных центрах также предусматривается масштабное развитие станций. В Гомеле планируют обустроить 49, в Бресте 44, в Гродно 42, в Витебске 32, в Могилеве 28. Отмечу, сейчас в Беларуси уже десятки тысяч электромобилей, а к концу десятилетия их количество, по прогнозам специалистов, может вырасти до 300 тысяч. С сегодняшнего дня водители вновь могут проверять информацию о нарушениях правил пользования платными парковками онлайн. Сервис доступен в личном кабинете

автоматического контроля нарушений правил дорожного движения. Они появились в рамках расширения республиканской системы мониторинга общественной безопасности. Теперь нарушения фиксируются автоматически без участия инспектора. Система распознает проезд на запрещающие

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Хочешь знать, какая песня прозвучала в эфире? Заходи на сайт alfaradio.by. Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Каждый день мы слышим, читаем, обсуждаем сотни новостей и событий. Обозреватель Альфа-радио Татьяна Щербина поможет расставить акценты, разобраться в важности и ценности тем, осмыслить все, что произошло за день. «Картина дня» – информационно-аналитическая программа на актуальные темы. Слушайте по будням в 8 вечера на Альфа-радио.
0: Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Александр Лукашенко сегодня провел встречу с председателем арабского парламента Мухаммедом Ахмедом Аль-Ямахи. Приветствуя гостя, глава государства обратила внимание, что у него лично сложились давние добрые отношения с руководителями многих стран, входящих в эту организацию. Президент акцентировал, для Беларуси важно, чтобы отношения со всеми странами арабского мира имели такой же уровень, как с ОАЭ, Египтом, Ливией, Иорданией и другими государствами. Александр Лукашенко выразил уверенность, что развитие сотрудничества с Беларусью может быть интересно во многих сферах. Также белорусский лидер призвал арабские страны к большему единству на международной арене. В продолжении темы председатель арабского парламента на встрече с Александром Лукашенко заявил о стремлении укреплять отношения с Беларусью. Мухаммед Ахмед Аль-Ямахи поблагодарил белорусскую сторону за поддержку арабских инициатив, в том числе в урегулировании Палестино-Израильского конфликта. В беседе с журналистами председатель арабского парламента характеризовал встречу как эффективную и содержательную.
1: У нас состоялась встреча с господином президентом Республики Беларусь. Это была очень эффективная встреча. Мы обсудили вопросы и торгового, экономического сотрудничества, взаимодействия в политической сфере и договорились о поддержке всех направлений и сфер двустороннего взаимодействия и договорились о том, что мы приложим усилия для того, чтобы эти отношения развивались более активно. Это первый наш визит, визит арабского парламента в Республику Беларусь. У нас запланированы переговоры с председателем Палаты представителей Республики Беларусь, председателем Совета Республики, Национального собрания Республики Беларусь и мы планируем обсудить все направления межпарламентского взаимодействия и обсудить возможность дальнейшего укрепления сотрудничества во всех сферах.
0: Около 250 школьных ярмарок запланировано в регионах Беларуси к новому учебному году. На таких площадках можно будет найти все необходимое для школьников – одежду, делового стиля, обувь, рюкзаки, канцелярские принадлежности. Ярмарки будут проходить рядом с крупными торговыми объектами. Многие организации проведут акции, предоставят скидки, а также окажут дополнительные услуги покупателям. Расширенная распродажа товаров школьного ассортимента стартовала 15 июля и продлится до середины сентября. Практически в каждом торговом объекте оформлены тематические секции. Много душевного вайба, различных активностей для взрослых и детей, национальная кухня, а также масштабная концертная программа ждет гостей и участников музыкального фестиваля «Большая Барт-рыбалка». Он пройдет с 24 по 26 июля на живописном берегу Чигиринского водохранилища в Быховском районе. Кроме сольных концертов гостей, в программе запланированы яркие тематические музыкальные проекты. Более подробно с программой и информацией о фестивале можно ознакомиться на официальном сайте Бартрыбалка.бай. Информационные партнеры фестиваля – издательский дом «Беларусь сегодня», сетевое издание «СББай» и «Альфа-радио». Официальные курсы Нацбанка по итогам сегодняшних биржевых торгов. Доллар США – 2 рубля 89 копеек, 3,69 рублей за 100 российских рублей и 4 рубля 28 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Витебске плюс 19, в Могилеве плюс 24, в Минске, Гомеле, Гродно и Бресте 21 тепла. Завтра днем в Витебске ожидается плюс 21-23, в Могилеве плюс 22-24, в Гомеле плюс 23-25, в Гродно плюс 16-18, в Бресте плюс 17-19, в Минске 18-20 тепла. По большей части территории страны временами дождь, возможно, гроза. Лишь в Гомеле без существенных осадков. Таковы данные Белгидромет. Это Ольга Денисова, служба новостей «Альфа-радио».

0: Ток-шоу «Будни». Постскриптум. 16+.
1: Политолог Вадим Боровик рассказал о том, как первые президентские выборы задали вектор развития Беларуси.
2: Действительно, такая важная веха была, первые президентские выборы. Мы одна из последних республик, которые провели именно президентские выборы. Мы не торопились. И слава богу, наверное, потому что удалось нам опираться на волю народа, проводя эти выборы. Да? И действительно, мы видели, что в ходе той президентской кампании народ проникся доверием к Александру Лукашенко. Тут без всяких преувеличений, если мы посмотрим вот хроники тех лет, то, конечно, страна находилась в плачевном состоянии. И когда тогда еще президент, молодой кандидат в президенты Александр Лукашенко баллотировался, то очень много было проблем со стороны избирателей, которые они обозначали, и они были вопиющими. Это лежащая на лопатках экономики, это криминальная очень, криминализация, прежде всего, экономики и, в принципе, общества. Это подрыв доверия к государственным институтам, в том числе и к силовым органам. Конечно, неправильный вектор в отношении выстраивания отношений с соседями, в том числе с Российской Федерацией. Не было сделано правильных акцентов в том, как мы должны развивать свою экономику, каким путем мы должны выстраивать свою внешнюю политику. То есть было такое перепутье. И то, что в то время еще молодому политику Александру Лукашенко хватило какой-то житейской мудрости, да, еще такого был определенный политический опыт в парламенте, но еще не было опыта на таком высоком уровне, уровне первого лица. И вот он не ушел в сторону какого-то радикализма, не ушел в сторону крушения того, что мы имели, да, а пытался использовать фундамент, то, что мы получили от Союза СССР, и на этом фундаменте, усиливая этот фундамент, уже с учетом и опираясь на наш какой-то исторический путь самого белорусского народа, путь построения государственности, на те возможности, которые потенциально имела наша нация, все-таки не ломая, а на этом фундаменте выстраивая суверенную Беларусь, то сегодня мы видим результаты, абсолютно выделяющие нас как страну, сохранившую промышленность, в отличие от многих постсоветских республик, построившая новые отрасли экономики, это атомная промышленность, биотехнологии, IT-сектор. Это страна, которая действительно на политической арене, на внешнем контуре пользуется заслуженным авторитетом, да, и мировые лидеры, такие как президент Российской Федерации, лидер Китая Си Цзиньпин, тот же Трамп, ведут равноправный диалог с нашей страной, уважают нашего президента, соответствующим образом к нему относятся. Мы являемся страной-донором региональной стабильности. И сегодня, конечно, как бы кто ни говорил, а Беларусь играла большую роль в том, чтобы стабилизировать ситуацию в регионе. И сейчас мы предпринимаем все усилия для того, чтобы все-таки тот кризис, в том числе и военный, не имел эскалации, и мы пришли все-таки к миру. То есть в экономике мы, значит, опираясь на уже наработанный опыт предшествующих поколений, не только сохранили, но и наработали новые отрасли. Ну, опять же, вот гордость наша, сельское хозяйство, молочка, переработка молока и прочее, переработка мясной продукции. То, что мы сегодня экспортер, мы полностью обеспечили свою продовольственную безопасность. Ну, это достижение. Значит, в политике авторитет и на международной арене взвешенная политика, внешняя политика здравого смысла, нацеленная на диалог, на конструктивное понимание позиции наших партнеров, учет национальных интересов наших партнеров. Это возрождение доверия к органам государственного управления, это жесткая борьба с коррупцией. Везде она есть проявление, но если мы смотрим Беларусь в мировой статистике и в целом по ощущению общества, да, вот эта бытовая коррупция вообще искоренена, да, нам не надо получать справку и бежать с какими-то дарами, да, неприемлемы, да. Посмотрите, мы сегодня не думаем о том, что сотрудник ДПС на дороге будет соответственно, у нас что-то вымогать. Это исключено. Мы нормально воспринимаем то, что нас остановили, как какой-то рабочий процесс, который происходит с целью обеспечения безопасности дорожного движения, а поэтому у нас и самые безопасные дороги в Европе, да, потому что мы сегодня, если кто-то сел за руль, не дай бог, злоупотребив либо спиртным, либо нарушает, либо не имеет прав, он будет отстранен от управления транспортным средством. Ну, вот обычный конкретный пример, то есть борьба с коррупцией, вернули доверие к силовым органам, к органам власти. И в целом у нас, у нашей нации не просто есть надежда на будущее, а у нас есть четкое понимание того, к чему мы стремимся и что нам надо. Сильная и процветающая, суверенная Беларусь. Мы знаем, что для этого надо делать. Для этого надо беречь мир и качественно работать, обеспечивать эффективную работу экономики. Мы нация, имеющая будущее и имеющая перспективы то, что мы уже делаем, самое достойное место в семье народов мира. И это место каждым годом становится все более весомым и в мировой экономике, и в мировой политике. И в этом объективно большая заслуга белорусского лидера и белорусского народа.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.
3: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
0: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
4: Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Реклама.
1: И достается сложный билет, неврастения и нарушение сна. Готовы ответить?
2: Конечно. Револон готов ответить. Револон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна у взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.
3: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Ток-шоу «Будні». Постскриптум.
1: 16+.
2: Политолог Вадим Боровик рассказал, как в Беларуси бьют рекорды в сельском хозяйстве.
3: Мы обеспечили не только полностью свою продовольственную безопасность, мы сегодня являемся для многих стран образцом того, как можно эффективно использовать свои недра, свои ресурсы, свой потенциал. И мы экспортируем, зарабатываем на этом, и при этом мы еще и обучаем. Мы приходим на рынки третьих стран, в ту же Африку, Латинскую Америку, к нашим соседям, и у нас есть что предложить. Не только в сфере, значит, развития самого сельского хозяйства, но и в сфере переработки продукции, получаемой в результате работы наших аграриев. Конечно, радует то, что вот прошлый год достаточно рекордный по урожаю для нас становится ориентиром, и мы даже хотим к тому же году в этом году прибавить. Тут вопросы, конечно, и того, что не всегда нас погода радует, но тем не менее стоит задача сохранить урожай, немножко прибавить. И если мы когда-то мечтали о 5,5 тонн зерновых, сегодня уже мы за 10 тонн перевалили, и мы идем к этому достаточно уверенно, да. И понимаете, мы это создаем не тем, что, как знаете, при всем позитивном опыте Советского Союза и советского периода, все-таки там много было «давай работай», с учетом там каких-то грамот и наград, агитация. Сегодня мы создали конкретные условия стимулирования сотрудников сельского хозяйства. Это и материальные поощрения, это достойная оплата труда, это создание социально-бытовых устройств. Это важно, да? То есть важно создавать те условия, которые позволяют сохранить рабочую силу на местах, ну или привлечь даже из третьих стран. Поэтому создана система, которая работает и которая является образцом для третьих стран.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

0: Ток-шоу «Будни». Постскриптум. 16+.
1: Политолог Вадим Боровик рассказал, как цифровизация меняет белорусский АПК.
2: Ну, важно, во-первых, ту систему, которую мы создаем, единую базу, да, и земель там, и плодородие земель, и так далее. Мы сегодня опираемся на собственный опыт, на собственные разработки. Вот мы перед собой поставили такую задачу, что все ПО, которое мы будем использовать, оно должно быть в максимальной степени локализовано, чтобы мы не зависели от третьих стран. Потому что надо понимать, что это не только дроны над полями, да, или трекеры соответствующие на технике, и другое оборудование, наблюдение за... Это возможность иметь базу данных единую, плодородие почв, куда мы внесли удобрение, куда надо внести, чтобы мы, знаете, при освоении новых каких-то территорий или рекультивации земель, либо осваивание в том или ином ключе, имели возможность быстро, оперативно, не передавая бумаги, все это принять решение. Ну, естественно, мониторинг в режиме онлайн и за погодными условиями, и состоянием полей, где подтопило, где еще что-то надо сделать. Ну, техника сегодня требует серьезного внимания, обучения кадров. Мы это делаем, это и на базе среднеспециальных учебных заведений, и высшеучебных заведений, и кадры переподготавливаем сотнями на республиканском уровне для того, чтобы их квалификация отвечала современным требованиям. Ну, послушайте, если раньше нужно было решать вопросы доступа к обработке сельхозугодий количеством только людей, да, и крестьянину была задача больше родить, да, мы это не отказываемся от идеи того, чтобы рожали и на селе и так далее, но был упор сделан только на увеличение, скажем так, количество лиц, задействованных в уборке урожая, либо его посеве и прочее. Сегодня стоит вопрос о рациональном использовании рабочих ресурсов, о рациональном использовании техники, о рациональном использовании и обслуживании этой техники, да, и прочее. Да? И вот это вот все должно быть систематизировано. Вот.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.
3: Так, бумагу сюда, пластик туда, крышечку сюда, бутылку туда. Ух, ну зачем это все сортировать?
4: Отходы – это прежде всего ресурс. Бумага может стать новой тетрадью, пластик, садовой мебелью, металл, велосипедом.
3: А батарейки? Их куда?
4: Батарейки – это опасные отходы. Они должны попадать только в специализированные контейнеры.
3: Так получается, сортировка мусора – это не лишняя работа?
4: Именно. Сортируя отходы сегодня, ты живешь чище завтра. Странно, что мне приходится объяснять такие очевидные вещи.
0: Песни о политике, о жизни, о том, что происходит в мире. Политприпев от группы «Голосы с места». Слушайте на Альфа-радио в понедельник, среду и пятницу в 20:45.
5: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы.

0: Политика, экономика, социальная сфера. Главные сюжеты уходящего дня в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Хроника событий, понедельник, 16+.
1: О самых важных темах этого дня расскажу вам я, Ольга Денисова. Здравствуйте.
0: Дайджест. События дня.
1: Александр Лукашенко провел встречу с председателем арабского парламента. Между Национальным собранием Беларуси и арабским парламентом подписан меморандум о взаимопонимании. В Беларуси ускорился рост экономики. Евразийский банк развития опубликовал макрообзор.
0: Что происходит?
1: Александр Лукашенко сегодня провел встречу с председателем арабского парламента Мухаммедом Ахмедом Аль-Ямахи. Приветствуя гостя, глава государства обратил внимание, что у него лично сложились давние добрые отношения с руководством многих стран, входящих в эту организацию, и в том числе тех, представители которых приехали с визитом в Беларусь.
2: У нас есть существенная основа укрепления наших отношений и база наших отношений – это мирный подход к решению любых вопросов и решение всех вопросов дипломатическим образом за столом переговоров, если таковые вопросы возникают. Ну, не обходилось и без критики, вы, наверное, это все читали. Я сторонник того, чтобы арабские государства были более близки друг к другу, чтобы они, занимая консолидированную позицию по глобальным и существенным вопросом в мире, были едины в отстаивании той или иной точки зрения. Такая критика из моих уст звучала, особенно после того, как израильская армия разбомбила Газу.
1: Александр Лукашенко акцентировал, для Беларуси важно, чтобы отношения со всеми странами арабского мира имели такой же уровень, как с ОАЭ, Египтом, Ливией, Иорданией и другими государствами.
2: Но скажу откровенно, не всегда у нас получается выстроить такие дружеские отношения, как со странами, которые вы представляете сегодня. И вы знаете, парламентское измерение, народная демократия, вершиной которого является это парламентское измерение, играет в этом процессе большую роль. Я имею в виду выстраивание тесных дружеских отношений, которые бы были основаны на экономике, на экономической базе. Поэтому я с большим удовольствием встречаюсь с вами, поддерживаю те документы, меморандум, насколько мне известно, который вы хотите подписать с нашим парламентом. Мы будем всячески привержены этим инициативам двух парламентов. И в любой момент, при вашем желании, мы готовы встречаться с вами, обсуждать злободневные вопросы наших отношений и хотели бы, чтобы они имели именно практическое измерение. Вашим странам мы можем быть интересны во многих сферах и областях. Вы знаете, что Беларусь – это мощная машиностроительная страна, несмотря на свои размеры, с развитым сельским хозяйством, медициной, образованием, фармакологическим производством и другими направлениями. Но если нужно глубже вам погрузиться в возможности Беларуси, мы с удовольствием вам покажем и расскажем. Но то, что вам надо ориентироваться не только на крупные, глобальные, богатые страны мира, а она и равна великие страны, такие как Беларусь, это показал и иранский конфликт. Поэтому из всего надо делать соответствующие выводы, признавать ошибки, если они были допущены, и впредь это делать так, чтобы их было меньше. Поэтому мы вам предлагаем сотрудничество, которое бы диверсифицировали на ваши нынешние отношения в нужном направлении для Беларуси. Я, конечно же, не стану характеризовать наши отношения с представителями, присутствующими здесь соответствующих стран. Мы их хорошо знаем. Это неплохие отношения. Мы хотели, еще раз повторюсь, таких же отношений и с другими арабскими государствами, которые входят в Лигу арабских государств.
1: В свою очередь, Мухаммед Ахмед Аль-Ямахи заверил, что арабский парламент и далее будет стремиться к укреплению и развитию сотрудничества с Беларусью. Он также поблагодарил белорусскую сторону за поддержку арабских инициатив, в том числе в урегулировании палестино-израильского конфликта.
3: Мы следим за активным развитием отношений Республики Беларусь с арабскими странами, и мы надеемся, что межпарламентское сотрудничество также и далее будет соответствовать этому высокому уровню и будет поддерживать эти отношения. Господин президент, мы благодарны за вашу благородную позицию по вопросам поддержки арабских инициатив, особенно поддержку палестинской проблемы, защиты прав палестинского народа, прекращение незаконных нападений на палестинский народ и особенно с учетом активной позиции Республики Беларусь в региональных организациях, таких как ШОС и ЕАЭС. И мы надеемся, что позиция Республики Беларусь в этом вопросе будет еще более выражена, и чтобы мы могли в итоге прийти к созданию независимого государства со столицей в Восточном Иерусалиме.
1: В беседе с журналистами председатель арабского парламента охарактеризовал встречу с президентом Беларуси как эффективную и содержательную.
3: У нас состоялась встреча с господином президентом Республики Беларусь. Это была очень эффективная встреча. Мы обсудили вопросы и торгового, экономического сотрудничества, взаимодействия в политической сфере и договорились о поддержке всех направлений и сфер двустороннего взаимодействия. И договорились о том, что мы приложим усилия для того, чтобы эти отношения развивались более активно. Это первый наш визит, визит арабского парламента в Республику Беларусь. У нас запланированы переговоры с председателем Палаты представителей Республики Беларусь, председателем Совета Республики, Национального собрания Республики Беларусь. И мы планируем обсудить все направления межпарламентского взаимодействия и обсудить возможности дальнейшего укрепления сотрудничества во всех сферах.
0: Это важно.
1: Разговор, начатый во Дворце независимости, продолжился в стенах Палаты представителей. Председатель арабского парламента Мухаммед Ахмед Аль-Ямахи встретился с председателем Совета Республики Натальей Качановой и председателем Палаты представителей Игорем Сергиенко. Стороны обсудили вопросы развития всестороннего взаимодействия в политической, торговой, экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах. Председатель Палаты представителей отметил, что в нашей стране придают большое значение официальному визиту делегации и рассчитывают, что он откроет новую страницу истории сотрудничества Беларуси и Лиги арабских государств. Спикер в этой связи обратил внимание, что красноречиво об этом свидетельствует состоявшаяся во Дворце независимости встреча с президентом Беларуси. Спикер Палаты представителей обратил внимание, что Беларусь последовательно поддерживает позицию арабских стран на международной арене, в том числе по вопросам регионального, глобального мира и безопасности, и добавил, что наша страна готова и далее наращивать политические и межпарламентские контакты с арабскими странами, подкрепляя их конкретной повесткой дня, учитывая общие взаимные интересы между двумя странами.
4: Это дает возможность, во-первых, более активно развивать наше сотрудничество, создает основу для сотрудничества по различным направлениям. В первую очередь, народной парламентской дипломатии, как было сказано нашими коллегами, сегодня это продолжение официальной дипломатии. Речь шла и о направлениях торгового и экономического сотрудничества, обмен опытом законодательной деятельности. Немаловажно это выработка и поддержка друг друга на различных международных площадках. Позиции схожи за мир, за то, чтобы и на Ближнем Востоке восстановился наконец-то мир. Мы поддерживаем арабские страны в этом вопросе.
1: Между Национальным собранием Беларуси и арабским парламентом подписан меморандум о взаимопонимании. Как было подчеркнуто на встрече, предшествующей подписанию документа, меморандум станет ключевым шагом в расширении межпарламентских контактов. Налаженные связи приобретут более системную основу, наполнятся новым содержанием, отвечающим духу времени и требованиям сегодняшнего дня. Кроме того, подтвержден курс на расширение экономических торговых связей со странами Африки, Азии и Ближнего Востока. Инициатива по подготовке конкретных предложений в сфере экономики была поддержана президентом Беларуси. Такие предложения будут совместно подготовлены. Председатель арабского парламента заявил, что меморандум о взаимопонимании, подписанный в Минске, станет межпарламентским мостом, который в будущем будет связывать Беларусь с арабским миром. Мухаммед Ахмед Аль-Ямахи считает, что взаимодействие на межпарламентском уровне между арабскими странами и Беларусью содействует укреплению отношений во всех областях и служит интересам народов. Отношения с Беларусью, по его словам, затрагивают все основные темы сотрудничества на уровне 22 арабских государств, которые являются членами арабского парламента. Это взаимодействие в торгово-экономической сфере, в областях образования и медицины. Мухаммед Ахмед Аль-Ямахи выразил благодарность за насыщенную программу, включающую многочисленные встречи, которая предусмотрена официальным визитом.
0: точка отсчета.
1: Визит в Беларусь делегации арабского парламента во главе с председателем Мухаммедом Ахмедом Аль-Ямахи начался накануне и завершится 22 июля. В состав делегации входят парламентарии, представляющие в арабском парламенте ОАЭ, Египет, Ливию и Иорданию. Отмечу, что контакты с арабским парламентом были впервые установлены по инициативе белорусской стороны в мае прошлого года.
0: Факты на стол.
1: Арабский парламент – законодательный орган Лиги арабских государств, в котором представлены 22 государства Африки, Азии и Ближнего Востока. Организация призвана содействовать достижению экономической интеграции, социальной солидарности и устойчивого развития, выработки механизмов совместных действий. Парламент предпринимает меры по укреплению межпарламентского сотрудничества и унификации законодательства арабских государств. Таковы основные темы этого дня. С вами была Ольга Денисова. До новой встречи.
0: Хроника событий на Альфа-Радио.

Существенной базой отношений Беларуси и арабских государств является мирный подход к решению любых вопросов. Об этом Александр Лукашенко заявил в ходе встречи с председателем арабского парламента Мухаммедом Ахмедом Аль-Ямахи. Приветствуя членов делегации, президент отметил, что рад этой встрече, тем более, что с руководством стран, входящих в Лигу арабских государств, у него сложились давние добрые отношения, не только на государственном, но и на личном уровне. Александр Лукашенко добавил, что выступает сторонником того, чтобы арабские государства, занимая консолидированную позицию по глобальным и существенным вопросам в мире, были едины в отстаивании той или иной точки зрения. Продолжение темы. Меморандум о взаимопонимании между Национальным собранием Беларуси и арабским парламентом, подписанный сегодня в Минске, станет межпарламентским мостом, который в будущем будет связывать Беларусь с арабским миром. Об этом заявил председатель арабского парламента Мухаммед Ахмед Аль-Ямахи. По его словам, отношения Национального собрания Беларуси и арабского парламента выходят на новый уровень стратегического партнерства. Отношения с Беларусью затрагивают все основные темы сотрудничества на уровне 22 государств, которые являются членами арабского парламента. За первые дни приема документов в колледже Беларуси на уровень среднего специального образования подано более 10 тысяч заявлений. Прием ведут 173 колледжа. Общий план составляет около 39 тысяч человек. За счет средств бюджета в колледже планируют зачислить более 31 тысячи. В этом году осуществляется прием по новым для страны специальностям: правовое обеспечение общественной безопасности, дизайн анимации, управление продажами и другим. Автовладельцы столицы вновь могут оперативно проверять наличие нарушений правил пользования платными парковками через интернет. Теперь проверить информацию о возможных штрафах и задолженностях можно в личном кабинете на официальном сайте Парковка.бай. Для доступа потребуется пройти регистрацию, добавить данные своего автомобиля и подтвердить право на получение информации. Пользователям доступны не только уведомления о нарушениях, но и полный контроль за расходами на парковку. Официальные курсы Нацбанка по итогам сегодняшних биржевых торгов. Доллар США 2 рубля 89 копеек, 3,69 за 100 российских рублей и 4 рубля 28 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Витебске и Минске плюс 20, в Гомеле и Могилеве плюс 22, в Гродно плюс 19, в Бресте 22 тепла. Завтра днем в Витебске ожидается плюс 21-23, в Могилеве плюс 22-24, в Гомеле плюс 23-25, в Гродно плюс 16-18, в Бресте плюс 17-19, в Минске 18-20 тепла. По большей части территории страны временами дождь, возможно, гроза. Лишь в Гомеле без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра днем в Витебске ожидается плюс 21-23, в Могилеве плюс 22-24, в Гомеле плюс 23-25, в Гродно плюс 16-18, в Бресте плюс 17-19, в Минске 18-20 тепла. По большей части территории страны временами дождь, возможно, гроза. Лишь в Гомеле без существенных осадков.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: радио твоего дня.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы. 16+.
1: О главных событиях и наиболее важных темах в ближайшие 30 минут. С вами Татьяна Щербина. Здравствуйте. Существенной базой отношений Беларуси и арабских государств является мирный подход к решению любых вопросов. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время встречи с председателем арабского парламента. Также президент отметил, Беларусь и Ближний Восток могут выстроить совершенно иной уровень отношений.
2: У нас есть существенная основа укрепления наших отношений и база наших отношений – это мирный подход к решению любых вопросов и решение всех вопросов дипломатическим образом за столом переговоров, если таковые вопросы возникают. Не обходилось и без критики, вы, наверное, это все читали. Я сторонник того, чтобы арабские государства были более близки друг к другу, чтобы они, занимая консолидированную позицию по глобальным и существенным вопросам в мире, были едины в отстаивании той или иной точки зрения. Такая критика из моих уст звучала, особенно после того, как израильская армия разбомбила Газу. Для нас очень важно, чтобы наши отношения со всеми странами арабского мира имели такой же уровень, как с Арабскими Эмиратами, Египтом, Ливией, Сирией и другими странами Иордании. Ну, по крайней мере, все вы представляете эти страны. Нам хотелось, чтобы и с другими странами у нас были такие отношения. Но, скажу откровенно, не всегда у нас получается выстроить такие дружеские отношения, как со странами, которые вы представляете сегодня. И вы знаете, парламентское измерение, народная демократия, вершиной которого является это парламентское измерение, играет в этом процессе большую роль. Я имею в виду выстраивание тесных дружеских отношений, которые были основаны на экономике, на экономической базе. Поэтому я с большим удовольствием встречаюсь с вами, поддерживаю те документы, меморандум, насколько мне известно, который вы хотите подписать с нашим парламентом. Мы будем всячески привержены этим инициативам двух парламентов. И в любой момент, при вашем желании, мы готовы встречаться с вами, обсуждать злободневные вопросы наших отношений и хотели бы, чтобы они имели именно практическое измерение.
1: Арабский парламент – законодательный орган Лиги арабских государств. Это влиятельная региональная межправительственная организация, которая объединяет 22 страны Ближнего Востока и Северной Африки. Основная ее цель – укрепление политических, экономических и социальных связей между арабскими народами. Штаб-квартира Лиги находится в столице Египта – Каире. Совокупный ВВП стран ЛАГ превышает 4 триллиона долларов. Это серьезная экономическая сила, и Беларуси есть что предложить.
2: Вашим странам мы можем быть интересны во многих сферах и областях. Вы знаете, что Беларусь – это мощная машиностроительная страна, несмотря на свои размеры, с развитым сельским хозяйством, медициной, образованием, фармакологическим производством и другими направлениями. Но если нужно глубже вам погрузиться в возможности Беларуси, мы с удовольствием вам покажем и расскажем. Но то, что вам надо ориентироваться не только на крупные, глобальные, богатые страны мира, а на и равновеликие страны, такие как Беларусь, это показал и иранский конфликт. Поэтому из всего надо делать соответствующие выводы, признавать ошибки, если они были допущены, и впредь это делать так, чтобы их было меньше. Поэтому мы вам предлагаем сотрудничество, которое бы диверсифицировали ваши нынешние отношения в нужном направлении для Беларуси, прежде всего. Я, конечно же, не стану характеризовать наши отношения с представителями, присутствующими здесь соответствующих стран. Мы их хорошо знаем, это неплохие отношения. Мы хотели, еще раз повторюсь, таких же отношений и с другими арабскими государствами, которые входят в Лигу арабских государств.
3: Спасибо большое, господин президент. Благодарим за возможность встречи с вами. И мы очень рады, что прибыли в день 32-й годовщины вашей инаугурации. И это очень радостный день для нас также. Господин президент, Благодарим вас за возможность встречи с вами сегодня. Это большая честь для нас. Также, господин президент, благодарю вас за ваши комментарии, и мы очень ценим их, и мы будем стремиться, как вы отметили, к укреплению нашего сотрудничества в регионе Ближнего Востока и к развитию отношений на двустороннем уровне и на уровне нашего парламента с Республикой Беларусь.
1: В составе прибывшей в Беларусь делегации арабского парламента представители УАЭ, Египта, Ливии и Иордании. Беларусь традиционно рассматривает арабские государства как надежных и стратегических партнеров. Результативность и эффективность диалога в беседе с журналистами подтвердил и председатель арабского парламента.
4: У нас
3: состоялась встреча с господином президентом Республики Беларусь. Это была очень эффективная встреча. Мы обсудили вопросы и торгового, экономического сотрудничества, взаимодействия в политической сфере и договорились о поддержке всех направлений и сфер двустороннего взаимодействия и договорились о том, что мы приложим усилия для того, чтобы эти отношения развивались более активно.
1: Нынешний визит в Беларусь является первым для представителей арабского парламента. Больше подробностей читайте на сайте СББАИ и в газете «СБ Беларусь сегодня». В этот же день в Минске состоялось подписание меморандума о взаимопонимании между Национальным собранием Беларуси и арабским парламентом. Документ скрепили подписями председатель Совета Республики Наталья Качанова и председатель Палаты представителей Игорь Сергиенко, а от арабского парламента документ подписал его руководитель Мухаммед Ахмед Аль-Ямахи. В ходе встречи, которая предшествовала подписанию документа, особо выделили меморандум «Важнейший этап в развитии межпарламентского диалога». Существующие контакты получат четкую системную базу, а их наполнение станет более актуальным и будет соответствовать современным реалиям и текущим задачам.
5: Контакты поддерживались на различных международных площадках и ранее в прошлом году. Побывав в Египте, мы встретились с руководством, установили уже личные контакты, результатом которых явилось сегодняшнее подписание меморандума. Это дает возможность, во-первых, более активно развивать наше сотрудничество, создает основу для сотрудничества по различным направлениям.
1: Подтвержден и курс на расширение экономических и торговых связей со странами Африки, Азии и Ближнего Востока. Эксперты уже приступили к разработке конкретных бизнес-проектов, которые откроют новые возможности.
0: Картина дня.
1: Знаковая дата в политическом календаре Беларуси. 32 года с того момента, когда страна начала свой путь к нынешней стабильности. 20 июля 1994 состоялась первая церемония инаугурации президента Беларуси Александра Лукашенко. Работающие заводы, комбайны в полях, стабильная зарплата и уверенность в завтрашнем дне – сейчас для беларусов это привычная реальность, но так было не всегда. В тот момент Беларусь балансировала на грани экономического краха. 1000% инфляции. Заводы, работающие через день, дефицит топлива в сельском хозяйстве. 10 июля 1994 года по итогам напряженной избирательной кампании, в которой Александр Лукашенко соперничал с 5 претендентами на пост главы государства, он одержал победу во втором туре, заручившись поддержкой более 80% проголосовавших граждан. В первые годы своего президентства он сосредоточился на реализации ключевого обещания, данного избирателям – не допустить падения страны в пропасть. В своей инаугурационной речи, произнося присягу, Александр Лукашенко подчеркнул: «Первый президент Беларуси, избранный всем народом, обязан неизменно чувствовать свою связь с рядовыми гражданами, ведь именно их труд составляет основу благополучия белорусской земли». Давая более 30 лет назад обещание никогда не утрачивать эту связь, глава государства и сегодня остается преданным заявленным принципам. Выборы 1994 года проходили на фоне огромных ожиданий со стороны общества. Граждане Беларуси стремились к стабильности и хотели быть уверенными в будущем. Страна переживала тяжелый период. Люди беднели, цены росли стремительно из-за гиперинфляции, в магазинах был дефицит товаров, процветала коррупция, а бандитизм и рэкет стали повсеместным явлением. Все это настоятельно требовало решительных и безотлагательных мер. Президент подчеркивал, что преодолеть экономический кризис можно лишь при условии сплоченности и общего трудового усилия всего белорусского народа. В день инаугурации особо отмечалось, что президент, избранный всем народом, станет надежным гарантом белорусской государственности. Его главной задачей провозглашалось хранить сегодняшнее наше достояние, оберегать целостность Беларуси. Время подтвердило, что выбор, сделанный народом, был верным. Страна вместе со своим избранным национальным лидером обрела свой уникальный путь развития, основанный на национальных интересах и уважении к собственным традициям. Такое мнение высказал член Совета Республики Александр Горошкин.
2: Несомненно, это дата, которая навсегда вписана в современную историю белорусской государственности. 32 года назад первый всенародно избранный президент Александр Григорьевич Лукашенко принес присягу и официально вступил в должность президента страны, приняв на себя тем самым весь груз ответственности за судьбу страны в один из самых сложных периодов ее истории. И сегодня, спустя 3 десятилетия, мы видим Беларусь государством современным, сильным и уверенным в своем будущем. Несмотря на беспрецедентное внешнее давление и попытки дестабилизации, страна последовательно реализует масштабные проекты, развивает науку и укрепляет обороноспособность. 32 года Александр Лукашенко служит своему народу. За эти десятилетия глобально трансформировались политические ландшафты, но неизменным остался главный курс, выбранный президентом и поддержанный народом, на сохранение мира и внутренней стабильности. Президент для белорусов стал гарантом эволюционного развития страны, свободной от потрясений и катаклизмов. Его стиль руководства – это синтез жесткой дисциплины и глубокого погружения в проблемы каждого региона, постоянного живого диалога с людьми. Время подтвердило, что выбор, сделанный народом, оказался верным. Страна вместе со своим избранным национальным лидером обрела свой уникальный путь развития, основанный на национальных интересах и уважении к собственным традициям.
1: На протяжении более чем 30 лет Беларуси, невзирая на внешнее давление и масштабные глобальные вызовы, удается сохранять мир и государственный суверенитет. Политическим кредо Александра Лукашенко по-прежнему остается стремление оправдывать ожидания, которые народ возложил на главу государства.
0: Картина дня.
1: 6 стран-членов Европейского Союза требуют исключения или полностью блокируют 21-й пакет санкций против России, пишет РИА Новости со ссылкой на Financial Times. Издание сообщает, что с подобными требованиями выступил ряд стран, в числе которых Греция, Франция, Италия, ФРГ, Австрия и Португалия. Подобные устремления, как указано, угрожают многолетней стратегии поддержки Киева. Так, французская и итальянская стороны призывают к смягчению запрета на выдачу виз военнослужащим России. В Лиссабоне и Берлине видят необходимость в изменениях запрета на покупку рыбы. Вена настаивает на разморозке активов Москвы на 2 миллиарда евро, а Афины – на отсутствии ограничений на перевозку СПГ на территорию третьих стран. Иран получил предложение о прекращении огня с США. Об этом заявил официальный представитель МИД Исламской Республики и подчеркнул, что посредники работают над разрядкой напряженности между Вашингтоном и Тегераном. А вот Вашингтон-Пост пишет, что США фактически готовятся к широкомасштабной войне. Ранее появилась информация о том, что на Ближний Восток перебрасываются истребители F-16 из Германии и F-35 из Великобритании, а также самолеты-заправщики для подготовки к возможному расширению военной операции США против Ирана. США хотят разрушить иранскую государственность. Атаками по Ирану Вашингтон стремится ослабить Тегеран и вынудить подписать соглашение. Мнением о том, что лежит в основе конфликта, в эфире Первого информационного канала поделилась кандидат политических наук, старший научный сотрудник ММО Российской академии наук Анна Великая.
6: И, безусловно, они, по сути, хотят разрушить иранскую государственность. Они же сказали до основания, да, и вот они хотят полностью уничтожить страну. Для них не важно, что там 90 миллионов мирных жителей. Они хотят вот полностью, чтобы та страна, которая позволила бросить им вызов еще во время иранской революции 1979 года, чтобы, по сути, она была либо управляемой, либо разрушенной. Они не смогли добиться того, чтобы Иран был управляемым, не смогли вывести людей на улицу, оппозицию. И вот поэтому сейчас мы видим то, что происходит. По сути, США поспособствовали укреплению глобальной оси сопротивления, потому что критические мыслящие люди всего мира, они видят кто такие американцы, на что они способны, какие они несут миллионные человеческие жертвы, как их политика приводит к многомиллионным потокам беженцев.
1: Польские власти в очередной раз доказали полную неспособность сдержать внутренние цены, которые теперь растут значительно быстрее, чем в среднем по ЕС. Новые данные Евростат демонстрируют провал экономической политики Варшавы. Инфляция в стране подскочила до 3%. При этом польское руководство пытается скрыть масштаб бедствия, выдавая внутренние отчеты с заниженной цифрой в 2,5%. В это же время в остальных государствах Евросоюза инфляционный показатель, напротив, снижается. Рядовые поляки вынуждены ежедневно переплачивать за базовые продукты и услуги, пока чиновники оправдывают этот грабеж призрачной угрозой со стороны России и Беларуси и, как следствие, баснословными тратами на милитаризацию. В сотнях больниц Румынии медработники начали предупредительную забастовку против нового закона об оплате труда. К акции присоединились почти 500 больниц по всей стране. Во время забастовки медицинские учреждения продолжают принимать пациентов, однако плановая работа ограничена. Помощь в полном объеме оказывается только в экстренных случаях. Участники акции выступают в частности против проекта нового закона об оплате труда. По их мнению, предлагаемые изменения приведут к существенному сокращению доходов значительной части медработников. Кроме того, протестующие требуют сохранить действующие льготы и выплаты, а также решить проблему нехватки персонала и улучшить условия труда. Представители профсоюзов заявили, что продолжат переговоры с властями. Если их требования не будут удовлетворены, крупнейшая профсоюзная федерация работников здравоохранения «Санитас» намерена начать всеобщую забастовку с 28 июля. Закон о единой системе оплаты труда должен быть принят до 31 августа. Он является одним из обязательств Румынии в рамках Национального плана восстановления и устойчивости. В противном случае страна рискует лишиться 770 миллионов евро финансирования из европейских фондов. В Великобритании сменился глава правительства. На этом посту лидера лейбористской партии Эндрю Бернема утвердил король Чарльз III. Ранее монарх принял официальную отставку уже бывшего премьер-министра Кира Стармера. Новому главе кабинета министров поручено сформировать новое правительство Соединенного Королевства. За последние десятилетия сменилось 7 хозяев резиденции на Даунинг-стрит. 56-летнему Эндрю Бернему предстоит решать целый ворох застарелых проблем – от коммунального кризиса до вялого экономического роста. По оценкам экспертов, на это потребуется колоссальное бюджетное средство. Новому премьеру придется искать сложный баланс между ростом госрасходов и повышением налогов. Но для начала глава правительства должен представить свою команду министров, состав которой уже вызвал жаркие споры внутри правящей лейбористской партии.
0: Картина дня.
1: Александр Лукашенко подписал закон об изменении законов по вопросам железнодорожного транспорта. Документ подписан в целях создания современной правовой базы, обеспечения экономики и населения качественными, безопасными и надежными услугами железнодорожного транспорта. В нем определены общие подходы к правам и обязанностям как владельца инфраструктуры, так и владельцев железнодорожных путей необщего пользования. Закон закрепляет обязанность владельцев железнодорожных путей вести учет, расследовать и информировать уполномоченный орган о допущенных нарушениях безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Расширяется круг лиц, обязанных проходить обязательные медицинские осмотры, медицинское переосвидетельствование, предрейсовые или предсменные медицинские осмотры, либо освидетельствование. Кроме того, уточняются некоторые виды пассажирских сообщений, в частности, межрегионального и регионального. Выделяется новый тип поездов, поезда региональных линий эконом класса ускоренные. Закон также предусматривает передачу функций военизированной охраны Департаменту охраны МВД. Белорусские аграрии убрали 15% площадей зерновых и зернобобовых культур. По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия, земля в этом году щедрая. Средняя урожайность заметно превышает прошлогодние показатели. Теперь она составляет 41,6 центнера с гектара. В лидерах уборочной кампании по общему намолоту сейчас идет Минская область, затем Брестские и Гродненские регионы. Комбайны в полях, если позволяет погода, работают от рассвета до заката. Ведь главная задача сейчас без потерь собрать каждый колосок и обеспечить продовольственную безопасность страны. В Минске планируется капитально отремонтировать 668 тысяч квадратных метров жилья. Об этом рассказал начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Александр Раковщик. За первое полугодие в столице выполнены все задания по планам на текущий ремонт. Особый акцент был сделан на кровлях и межпанельных стыках. Кроме того, активно ведется замена асфальтобетонного покрытия дорог. На данный момент выполнено 60% от годового плана, что составляет более 1 000 000 квадратных метров. Продолжается и масштабное благоустройство дворовых территорий.
7: Дворовые территории, 886 дворов будет благоустроено в этом году, уже благоустроено 554. Также продолжается программа замены электрощитков. Мы заканчиваем в этом году полную замену, это более 20 тысяч, что обеспечит надежность электроснабжения, особенно в осенне-зимний период.
1: Все выявленные недочеты оперативно исправят, а плановые показатели по благоустройству и модернизации инфраструктуры остаются в силе. Около 250 школьных ярмарок примут покупателей в преддверии нового учебного года. На таких площадках можно будет найти все необходимое для школьников. Одежду делового стиля, обувь, рюкзаки, канцелярские принадлежности, отметила начальник Главного управления торговли и услуг Мингорисполкома Елена Нагорная. Ярмарки будут проходить в крупных городах рядом с крупными торговыми объектами.
8: В универмагах столицы достаточно много товаров именно белорусского производства. Почему упор делается на эти товары? Потому что они действительно являются качественными товарами, которые соответствуют всем требованиям, предъявляемым белорусским законодательством, именно к товарам школьного ассортимента. Потому что мы понимаем, что учебный год вроде бы большой, особенно для деток младшего школьного возраста. Действительно, товар должен быть качественным, носким, при неоднократных стирках действительно сохранять все свои потребительские свойства.
1: Товары для школьников уже появились в крупных торговых центрах. Открыты дополнительные секции, организованы уголки для первоклассников. Есть как новинки, так и остатки коллекции прошлого года. А вот диапазон цен почти не изменился, сообщила замначальника отдела методологии Министерства антимонопольного регулирования и торговли Екатерина Макуценя.
9: Ситуация с ценами на товары школьного ассортимента на данный момент контролируемая. Завышения не наблюдается. Все товары, которые предлагаются покупателю в ценовом диапазоне, доступном и в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, не превышающим значительной отметки цен.
1: Основной наплыв покупателей в отделах для школьников традиционно ожидают в августе. Многие торговые организации проведут акции, предоставят скидки, а также окажут дополнительные услуги покупателям. Расширенная распродажа товаров школьного ассортимента стартовала 15 июля и продлится до середины сентября. Практически в каждом торговом объекте оформлены тематические секции. Международный фестиваль искусств «Славянский базар» в Витебске завершился. В летнем амфитеатре прошел концерт закрытия. По традиции его объединили со вторым конкурсным днем выступлений молодых артистов. За главный приз состязались представители 19 стран, а финальный этап был посвящен славянским хитам. Гран-при конкурса в этом году достался певице Сорайя из Италии. А у белорусской Елены Кузнецовой вторая премия.
10: Я именно выбирала такой репертуар, который хотела прочувствовать. И именно эта песня в такой аранжировке, такая компиляция нескольких произведений вызвала отклик в моей душе. И я подумала, что, возможно, она вызовет отклик и в зрителях, и в членах жюри.
1: В завершающий день Славянского базара традиционно подводятся предварительные итоги всех мероприятий и определяется статистика фестиваля. Как рассказал гендиректор Центра культуры Витебск, директор фестиваля Глеб Лапицкий, это был действительно рекордный фестиваль.
11: Аккредитован 8350 человек. В этом году 52 страны. Более 120 тысяч километров проехали наши участники для того, чтобы доехать до города Витебска. Это 3 раза они обогнули земной шар. 17 июля был пиковый день. На улицах города более 50 тысяч человек в один день. Более 120 тысяч человек посетило наши мероприятия по билетной программе. Более 15 миллионов уже на сегодня насчитывают наши интернет-трансляции. Мы привлекли особое внимание и над этим очень долго работали, что не только популярные наши проекты, но и конкурсы стали смотрибельными.
1: Форум, который в 2026 году объединил участников более чем из 50 стран, вновь подтвердил статус крупной площадки культурной дипломатии. Идеи созидания, мира и сотрудничества стали его ключевыми акцентами. Фестиваль традиционно находится в центре внимания президента. Под патронатом Александра Лукашенко Славянский базар превратился в один из символов Беларуси, а его значение давно вышло за рамки музыкального конкурса. Фильм белорусского производства «Одно на двоих» получил награду на международном кинофестивале стран Шанхайской организации сотрудничества, прошедшем в Кыргызстане. В конкурсе принимали участие Беларусь, Россия, Китай, Иран и государства Центральной Азии. Главную награду в номинации «Лучший монтаж» получила Ольга Решетникова, фильм режиссера Ивана Павлова «Одно на двоих». В нем рассказывается о подвиге летчиков-героев Андрея Нечипорчика и Никиты Куканенко, которые ценой собственных жизней увели падающий учебно-боевой самолет Як-130 от жилых кварталов в Барановичах в мае 2021 года. В белорусскую делегацию на фестивале вошли заместитель гендиректора «Беларусьфильма» Александр Гостев и заслуженная артистка Беларуси Светлана Суховей, которая была в составе жюри. Также состоялся круглый стол по сотрудничеству в кинематографии, где рассмотрели новые проекты и совместное производство. Госавтоинспекция усилила контроль за мотоциклистами, скутеристами и владельцами мопедов. Об этом сообщил начальник управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома Сергей Бабич. Инспекторы выявляют такие нарушения, как превышение скорости, проезд на запрещающий сигнал светофора и опасное вождение. За ней грозит ответственность вплоть до лишения права управления на срок до 6 месяцев.
7: Для повышения безопасности дорожного движения и обеспечения комфортных условий жителям и гостям столицы инспекторы регулярно осуществляют проверку уровня шума выхлопных систем мототранспорта. В случае выявления неисправного или неправомерно переоборудованного мотоцикла, его водитель будет привлечен к административной ответственности, а транспорт в целях обеспечения административного процесса доставлен на охраняемую стоянку.
1: В госавтоинспекции напоминают, безопасность на дороге обеспечивают соблюдение скоростного режима, защитная экипировка и отказ от рискованных маневров. И на этом у меня все. Повтор программы слушайте завтра в 6 утра. С вами была Татьяна Щербина. Всего вам доброго.
0: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы.

0: Политпривет на Альфа-радио.
1: Китайские черные дрозды подражают звукам сигнализации электроскутеров. В ходе 6-месячных наблюдений специалисты записали более 40 звуков электромопедов и 3041 песню 26 самцов китайских черных дроздов. Оказалось, что половина самцов способны имитировать сигналы тревоги, причем 2,8% всех песен содержали такие звуки. Об этом песня группы «Голосы змей».

0: Политприпев. В понедельник, среду и пятницу в 20:45 на Альфа-Радио.
1: Уловите, друзья, этот важный момент. Наш дом – это планета, страна, континент. А враг всего мира – полиэтилен. Землю нашу захватывает в плен. Поэтому на правильный становись ты путь. Многоразовый стакан бери и пластик забудь. Сортируй отходы, уважай природу. Мы меняем мир сами, избавляя ходу. Шопер на плечо вместо пакета в магазине.

0: Дети, вы у меня взрослые?
1: Да, взрослые.
0: Я вас ненадолго одних оставлю. Схожу в магазин. Хара.
2: Чего?
1: О, пап, ты уже вернулся?
3: А мы тут к ужину готовимся.
1: Горелым запахло.
3: Значит, ужин готов.
0: А давайте вместе в магазин пойдем.
4: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
5: Ты слушаешь

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра днем в Витебске ожидается плюс 21-23, в Могилеве плюс 22-24, в Гомеле плюс 23-25, в Гродно плюс 16-18, в Бресте плюс 17-19, в Минске 18-20 тепла. По большей части территории страны временами дождь, возможно гроза, лишь в Гомеле без существенных осадков.

0: Политика, экономика, социальная сфера. Главные сюжеты уходящего дня в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Хроника событий, понедельник, 16+.
1: О самых важных темах этого дня расскажу вам я, Ольга Денисова. Здравствуйте.
0: Дайджест. События дня.
1: Александр Лукашенко провел встречу с председателем арабского парламента. Между Национальным собранием Беларуси и арабским парламентом подписан меморандум о взаимопонимании. В Беларуси ускорился рост экономики. Евразийский банк развития опубликовал макрообзор.
0: Что происходит?
1: Александр Лукашенко сегодня провел встречу с председателем арабского парламента Мухаммедом Ахмедом Аль-Ямахи. Приветствуя гостя, глава государства обратил внимание, что у него лично сложились давние добрые отношения с руководством многих стран, входящих в эту организацию, и в том числе тех, представители которых приехали с визитом в Беларусь.
2: У нас есть существенная основа укрепления наших отношений и база наших отношений – это мирный подход к решению любых вопросов и решение всех вопросов дипломатическим образом за столом переговоров, если таковые вопросы возникают. Ну, не обходилось и без критики, вы, наверное, это все читали. Я сторонник того, чтобы арабские государства были более близки друг к другу, чтобы они, занимая консолидированную позицию по глобальным и существенным вопросам в мире, были едины в отстаивании той или иной точки зрения. Такая критика из моих уст звучала, особенно после того, как израильская армия разбомбила Газу.
1: Александр Лукашенко акцентировал, для Беларуси важно, чтобы отношения со всеми странами арабского мира имели такой же уровень, как с ОАЭ, Египтом, Ливией, Иорданией и другими государствами.
2: Но скажу откровенно, не всегда у нас получается выстроить такие дружеские отношения, как со странами, которые вы представляете сегодня. И вы знаете, парламентское измерение, народная демократия, вершиной которого является это парламентское измерение, играет в этом процессе большую роль. Я имею в виду выстраивание тесных дружеских отношений, которые бы были основаны на экономике, на экономической базе. Поэтому я с большим удовольствием встречаюсь с вами, поддерживаю те документы, меморандум, насколько мне известно, который вы хотите подписать с нашим парламентом. Мы будем всячески привержены этим инициативам двух парламентов. И в любой момент, при вашем желании, мы готовы встречаться с вами, обсуждать злободневные вопросы наших отношений и хотели бы, чтобы они имели именно практическое измерение. Вашим странам мы можем быть интересны во многих сферах и областях. Вы знаете, что Беларусь – это мощная машиностроительная страна, несмотря на свои размеры, с развитым сельским хозяйством, медициной, образованием, фармакологическим производством и другими направлениями. Но если нужно глубже вам погрузиться в возможности Беларуси, мы с удовольствием вам покажем и расскажем. Но то, что вам надо ориентироваться не только на крупные, глобальные, богатые страны мира, а она и равна великие страны, такие как Беларусь, это показал и иранский конфликт. Поэтому из всего надо делать соответствующие выводы, признавать ошибки, если они были допущены, и впредь это делать так, чтобы их было меньше. Поэтому мы вам предлагаем сотрудничество, которое бы диверсифицировали на ваши нынешние отношения в нужном направлении для Беларуси, прежде всего. Я, конечно же, не стану характеризовать наши отношения с представителями, присутствующими здесь соответствующих стран. Мы их хорошо знаем, это неплохие отношения. Мы хотели, еще раз повторюсь, таких же отношений и с другими арабскими государствами, которые входят в Лигу арабских государств.
1: В свою очередь, Мухаммед Ахмед Аль-Ямахи заверил, что арабский парламент и далее будет стремиться к укреплению и развитию сотрудничества с Беларусью. Он также поблагодарил белорусскую сторону за поддержку арабских инициатив, в том числе в урегулировании палестино-израильского конфликта.
3: Мы следим за активным развитием отношений Республики Беларусь с арабскими странами, и мы надеемся, что межпарламентское сотрудничество также и далее будет соответствовать этому высокому уровню и будет поддерживать эти отношения. Господин президент, мы благодарны за вашу благородную позицию по вопросам поддержки арабских инициатив, особенно поддержку палестинской проблемы, защиты прав палестинского народа, прекращения незаконных нападений на палестинский народ и особенно с учетом активной позиции Республики Беларусь в региональных организациях, таких как ШОС и ЕАЭС. И мы надеемся, что позиция Республики Беларусь в этом вопросе будет еще более выражена, и чтобы мы могли в итоге прийти к созданию независимого государства в столице Восточного Иерусалима.
1: В беседе с журналистами председатель арабского парламента характеризовал встречу с президентом Беларуси как эффективную и содержательную.
3: У нас состоялась встреча с господином президентом Республики Беларусь. Это была очень эффективная встреча. Мы обсудили вопросы и торгового, экономического сотрудничества, взаимодействия в политической сфере и договорились о поддержке всех направлений и сфер двустороннего взаимодействия и договорились о том, что мы приложим усилия для того, чтобы эти отношения развивались более активно. Это первый наш визит, визит арабского парламента в Республику Беларусь. У нас запланированы переговоры с председателем Палаты представителей Республики Беларусь, председателем Совета Республики, Национального собрания Республики Беларусь. И мы планируем обсудить все направления межпарламентского взаимодействия и обсудить возможности дальнейшего укрепления сотрудничества во всех сферах.
0: Это важно.
1: Разговор, начатый во Дворце независимости, продолжился в стенах Палаты представителей. Председатель арабского парламента Мухаммед Ахмед Аль-Ямахи встретился с председателем Совета Республики Натальей Качановой и председателем Палаты представителей Игорем Сергиенко. Стороны обсудили вопросы развития всестороннего взаимодействия в политической, торговой, экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах. Председатель Палаты представителей отметил, что в нашей стране придают большое значение официальному визиту делегации и рассчитывают, что он откроет новую страницу истории сотрудничества Беларуси и Лиги арабских государств. Спикер в этой связи обратил внимание, что красноречиво об этом свидетельствует состоявшаяся во Дворце независимости встреча с президентом Беларуси. Спикер Палаты представителей обратил внимание, что Беларусь последовательно поддерживает позицию арабских стран на международной арене, в том числе по вопросам регионального, глобального мира и безопасности, и добавил, что наша страна готова и далее наращивать политические и межпарламентские контакты с арабскими странами, подкрепляя их конкретной повесткой дня, учитывая общие взаимные интересы между двумя странами.
4: Это дает возможность, во-первых, более активно развивать наше сотрудничество, создает основу для сотрудничества по различным направлениям. В первую очередь, народной парламентской дипломатии, как было сказано нашими коллегами, сегодня это продолжение официальной дипломатии. Речь шла и о направлениях торгового и экономического сотрудничества, обмен опытом законодательной деятельности. Немаловажно это выработка и поддержка друг друга на различных международных площадках. Позиции схожи за мир, за то, чтобы и на Ближнем Востоке установился наконец-то мир. Мы поддерживаем арабские страны в этом вопросе.
1: Между Национальным собранием Беларуси и арабским парламентом подписан меморандум о взаимопонимании. Как было подчеркнуто на встрече, предшествующей подписанию документа, меморандум станет ключевым шагом в расширении межпарламентских контактов. Налаженные связи приобретут более системную основу, наполнятся новым содержанием, отвечающим духу времени и требованиям сегодняшнего дня. Кроме того, подтвержден курс на расширение экономических торговых связей со странами Африки, Азии и Ближнего Востока. Инициатива по подготовке конкретных предложений в сфере экономики была поддержана президентом Беларуси. Такие предложения будут совместно подготовлены. Председатель арабского парламента заявил, что меморандум о взаимопонимании, подписанный в Минске, станет межпарламентским мостом, который в будущем будет связывать Беларусь с арабским миром. Мухаммед Ахмед Аль-Ямахи считает, что взаимодействие на межпарламентском уровне между арабскими странами и Беларусью содействует укреплению отношений во всех областях и служит интересам народов. Отношения с Беларусью, по его словам, затрагивают все основные темы сотрудничества на уровне 22 арабских государств, которые являются членами арабского парламента. Это взаимодействие в торгово-экономической сфере, в областях образования и медицины. Мухаммед Ахмед Аль-Ямахи выразил благодарность за насыщенную программу, включающую многочисленные встречи, которая предусмотрена официальным визитом.
0: Точка отсчета.
1: Визит в Беларусь делегации арабского парламента во главе с председателем Мухаммедом Ахмедом Аль-Ямахи начался накануне и завершится 22 июля. В состав делегации входят парламентарии, представляющие в арабском парламенте ОАЭ, Египет, Ливию и Иорданию. Отмечу, что контакты с арабским парламентом были впервые установлены по инициативе белорусской стороны в мае прошлого года.
0: Факты на стол.
1: Арабский парламент – законодательный орган Лиги арабских государств, в котором представлены 22 государства Африки, Азии и Ближнего Востока. Организация призвана содействовать достижению экономической интеграции, социальной солидарности и устойчивого развития, выработки механизмов совместных действий. Парламент предпринимает меры по укреплению межпарламентского сотрудничества и унификации законодательства арабских государств. Таковы основные темы этого дня. С вами была Ольга Денисова. До новой встречи.
0: Хроника событий на Альфа-Радио.

Альфа-радио. Альфа-радио. Только хиты. Альфа-радио. В ритме твоего дня. Альфа-радио. В ритме твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра днем в Витебске ожидается плюс 21-23, в Могилеве плюс 22-24, в Гомеле плюс 23-25, в Гродно плюс 16-18, в Бресте плюс 17-19, в Минске 18-20 тепла. По большей части территории страны временами дождь, возможно гроза, лишь в Гомеле без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Витебске ожидается плюс 21-23, в Могилеве плюс 22-24, в Гомеле плюс 23-25, в Гродно плюс 16-18, в Бресте плюс 17-19, в Минске 18-20 тепла. По большей части территории страны временами дождь, возможно гроза, лишь в Гомеле без существенных осадков.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Витебске ожидается плюс 21-23, в Могилеве плюс 22-24, в Гомеле плюс 23-25, в Гродно плюс 16-18, в Бресте плюс 17-19, в Минске 18-20 тепла. По большей части территории страны временами дождь, возможно гроза, лишь в Гомеле без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Витебске ожидается плюс 21-23, в Могилеве плюс 22-24, в Гомеле плюс 23-25, в Гродно плюс 16-18, в Бресте плюс 17-19, в Минске 18-20 тепла. По большей части территории страны временами дождь, возможно гроза, лишь в Гомеле без существенных осадков.

Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Витебске ожидается плюс 21-23, в Могилеве плюс 22-24, в Гомеле плюс 23-25, в Гродно плюс 16-18, в Бресте плюс 17-19, в Минске 18-20 тепла. По большей части территории страны временами дождь, возможно гроза, лишь в Гомеле без существенных осадков.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Витебске ожидается плюс 21-23, в Могилеве плюс 22-24, в Гомеле плюс 23-25, в Гродно плюс 16-18, в Бресте плюс 17-19, в Минске 18-20 тепла. По большей части территории страны временами дождь, возможно гроза, лишь в Гомеле без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Витебске ожидается плюс 21-23, в Могилеве плюс 22-24, в Гомеле плюс 23-25, в Гродно плюс 16-18, в Бресте плюс 17-19, в Минске 18-20 тепла. По большей части территории страны временами дождь, возможно, гроза, лишь в Гомеле без существенных осадков.

Альфа Радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Витебске ожидается плюс 21-23, в Могилеве плюс 22-24, в Гомеле плюс 23-25, в Гродно плюс 16-18, в Бресте плюс 17-19, в Минске 18-20 тепла. По большей части территории страны временами дождь, возможно гроза, лишь в Гомеле без существенных осадков.